0: положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
1: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
0: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
2: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
0: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
6: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
5: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Z-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было, а его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине, а серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries — это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
6: Нами принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
5: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист, в разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
7: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
5: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
8: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
5: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
9: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
5: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
10: Еще один. Это сбили, походу.
11: Ты видел там свет?
10: Да, сбили, да. Еще летят, слышишь?
11: Да, слышу.
5: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
12: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
5: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Второй раз за неделю Мерседес директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает FPV-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
13: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
0: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
14: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
0: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
14: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
0: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да, потому что они де-факто не возвращаются, да, и де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели. А вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете? И поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границы с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая 10-я компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 3 месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
16: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая 5-я собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
5: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
17: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
5: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
18: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
5: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% у управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
19: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
0: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
20: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
0: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передерия и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
21: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
0: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно. Но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
23: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
22: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
23: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
22: Обалдеть.
23: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
22: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
23: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
22: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
23: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
22: Звучит логично, но... как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
23: Угу.
22: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
23: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
22: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
23: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
22: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
23: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
22: Доля 9000 человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
23: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
22: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
23: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
22: Угу.
23: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
22: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
23: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
22: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
23: Долго и неэффективно, да.
22: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
23: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
22: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
23: Очень точная аналогия.
22: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
23: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это, ну, это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
22: Так.
23: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
22: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
23: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
22: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
23: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
22: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы, незаконно призвали, прокурор вмешивается, а теперь им предписано искать слабые места заранее.
23: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
22: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
23: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
22: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
23: Да, все разложено по полочкам.
22: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
23: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
22: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров, отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
23: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
22: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
23: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса. Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. Его невозможно решить никакими приказами.
22: Дефицит людей в гражданской экономике?
23: Именно.
22: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
23: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
22: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
23: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
22: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
23: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
22: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
23: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
22: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
23: Конечно.
22: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
23: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
22: Это правда.
23: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях с 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
22: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
23: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
22: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
23: логично, но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
22: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
23: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
22: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
23: Однако этот рынок не существует в вакууме.

0: упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
1: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
0: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
1: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
0: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
1: Да.
0: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
1: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
0: Так.
1: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
0: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
1: Точно.
0: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
1: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
0: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
1: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
0: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
3: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
5: Тихо-тихо, над нами прям! Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
6: Он взорвался!
3: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
7: Как будто мобильная

0: огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
1: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
2: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
1: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него 2 уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
5: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог, его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
4: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
6: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
4: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидом и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили 2 уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
7: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
4: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарная НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: почти все.
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий заработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
7: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и точнее номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
6: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере, а молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
8: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
6: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
0: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
6: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
9: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
6: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
10: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
6: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
6: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 8 вечера к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
9: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. С сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
6: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
11: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
6: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтиросе» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
12: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм Тротила показал, безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
6: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
13: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
14: Приток контрактников больше не спасает положение. В 25-м году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
15: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
16: У меня уже все погибли знакомые. Наверное,
17: да, у нас там. все померли.
16: Да потому что на Краснолиманные все кидали, наверное. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
17: И Ромка Великов, все померли.
16: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
17: Он молодец.
16: Я в подробности не вдавался, на, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через, нет,
17: Ромка...
16: через каждые два месяца нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да, да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят, нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
17: просто.
16: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам нафиг. Блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
6: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
8: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
6: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
14: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
6: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
18: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-25 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
1: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количества количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
19: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
1: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
20: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
21: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
1: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
22: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
1: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
23: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
2: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
1: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
4: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
7: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
4: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
7: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
4: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
7: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
4: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
7: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
4: Абсолютно.
7: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
4: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
7: Ничего себе.
4: Да.
7: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
4: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
7: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
4: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка, они все критически зависят от региональных бюджетов.
7: Так,
4: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
7: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
4: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
7: Например?
4: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
7: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
4: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
7: То часть работ просто вычеркивают?
4: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
7: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
4: Угу.
7: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
4: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
7: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
4: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
7: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
4: Да на это можно разве что забор покрасить.
7: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
4: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
7: По врачам.
4: То есть режут зарплаты.
7: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
4: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
7: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
4: Угу, что там?
7: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
4: Подозреваю, что с социалки.
7: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
4: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
7: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
4: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
7: 56?
4: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
7: А к чему они оказались в такой яме?
4: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
7: Повышать налоги они тоже не имеют права.
4: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
7: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
4: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
7: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
4: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
7: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
4: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
7: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, а они ржавели последние 30 лет.
4: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
7: Звучит как финансовая пирамида.
4: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
7: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
4: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
7: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26-го года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
4: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
7: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
4: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
7: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
4: Да-да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
7: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
4: Угу.
7: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
4: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
7: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26-го года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
4: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
7: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
4: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26-го года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
7: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
4: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
7: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
4: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
7: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
0: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
6: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
9: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
6: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
10: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
6: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
11: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Демилитаризация, денацификация. Демилитаризация плюс-минус понятно, потому что это сокращение конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Что это предметно?
1: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
24: Сокращение нацистов.
12: Тоже, а их больше становится.
13: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохранение. Вот, но, честно говоря, происходит скорее обратное.
12: Ну, так почему речь?
13: Вооружаются и охреневают.
1: Z-блогеры отмечают, что специальная военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
15: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
1: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
17: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
24: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
25: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
26: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленной для них 10-процентной квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
27: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
6: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
28: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
6: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
28: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
6: Так Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а

0: Побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
1: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
0: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
2: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
3: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
4: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
5: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарная НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: почти все.
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали Сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающих. Переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...

0: целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
2: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
3: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
2: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
4: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
2: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
5: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
2: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
2: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
6: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
2: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайган.
7: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
2: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
8: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
2: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Открытие недели.
2: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
9: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
2: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
10: Приток контрактников больше не спасает положение. В 25-м году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
2: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
11: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
2: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Открытие недели.
2: Безымянные могилы размером с город в ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
12: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
13: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
12: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
2: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
3: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
2: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
14: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «биоотходы».
2: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Открытие недели.
2: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
15: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну, давайте посмотрим.
2: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
16: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
2: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
16: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
17: Там же через Ростов все вот это вот идет.
16: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
17: Надо ДНК
16: в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
2: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
18: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотники университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
19: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
2: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
20: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
2: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
3: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
2: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
21: Вот он.
0: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
22: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
0: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
23: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
0: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
24: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
0: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Прежних цен уже не будет. После 2 недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
25: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
0: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
26: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
0: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более 1 000 000 квадратных метров, а это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
4: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
0: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
23: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
5: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
2: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
10: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
2: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
11: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
2: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
0: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
23: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
0: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
7: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
0: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад Wildberries и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
8: Поражение ЦНИИМШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
2: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
9: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
2: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
12: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
2: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. И что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше? В секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут возить теперь товары для российских потребителей, понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, так до этого не считался никто, потому что, опять же, около 8000 километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
18: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
1: У меня уже все погибли знакомые.
14: Да, у нас все там померли. Все померли.
1: Да потому что на Красный Лебан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
14: И Ромка Великов, все померли.
1: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех, ну, и все.
2: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
15: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
2: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
16: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
2: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
17: Очень четко.
19: Смена прошла.
2: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки. «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
21: Всем доброе утро. Это НПЗ. Слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра, и вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом, но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше 1 000 000 000 рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус 2 крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше 1 000 000 000 рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние 1 000 000 000 из бюджета при дефиците в 6 000 000 000 рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят 1 000 000 000 из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
5: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
1: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
7: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
8: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
7: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
8: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
7: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество.

0: и территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
1: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
4: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
3: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
5: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
3: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
6: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
3: Обращения военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
7: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40%

0: абонементов города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
1: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
2: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
3: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
4: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
1: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
5: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной, и отключения воды не было.
1: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
6: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
7: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
8: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
1: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
9: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
10: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
1: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
11: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
1: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
12: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
1: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильное издание для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
14: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
13: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
6: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
13: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
15: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
13: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
13: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
16: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
13: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес – это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
17: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
13: По словам рекрутера, в 2 офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
16: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
13: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 000 000 рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну. волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
14: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
13: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
1: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
18: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
1: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было. А его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. О серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries — это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
18: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
1: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
11: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
1: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
9: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
19: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
20: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
1: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
21: Еще один. Это сбили, походу.
22: Ты видел там свет?
21: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
22: Да, слышу.
1: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
23: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает FPV-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
0: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
13: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
2: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
13: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
2: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
13: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда дальше вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые. Вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
9: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая 10-я компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 3 месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
5: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая 5-я собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
1: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
7: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
1: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
8: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
1: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
6: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
13: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов Магура к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
10: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
13: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передерия и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
12: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
13: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно. Но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
24: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
15: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
24: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
15: Обалдеть.
24: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
15: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
24: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
15: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
24: Вот именно. Плюс, не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
15: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
24: Угу.
15: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
24: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
15: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
24: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
15: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
24: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
15: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
24: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
15: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
24: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
15: Угу.
24: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
15: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
24: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
15: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
24: Долго и неэффективно, да.
15: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
24: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
15: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
24: Очень точная аналогия.
15: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
24: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это, ну, это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
15: Так.
24: Ну а для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
15: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
24: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
15: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
24: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
15: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
24: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
15: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
24: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
15: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
24: Да, все разложено по полочкам.
15: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
24: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
15: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давят на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
24: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
15: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
24: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
15: Угу.
24: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
15: Дефицит людей в гражданской экономике?
24: Именно.
15: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
24: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
15: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
24: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
15: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
24: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
15: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
24: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
15: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
24: Конечно.
15: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
24: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
15: Это правда.
24: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях с 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
15: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
24: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
15: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
24: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
15: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
24: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
15: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
24: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
15: И цена этой конкуренции постоянно растет.
24: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
15: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
24: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
15: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
24: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
15: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
24: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
15: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
24: Да.
15: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом.

0: Больницы держат пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
1: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
0: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
1: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 2022 года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
0: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
3: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
5: Тихо-тихо, над нами прям! Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
6: Он взорвался!
3: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
7: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
3: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
8: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
3: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него 2 уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
2: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
1: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
3: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытались, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
1: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили 2 уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
4: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
1: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарное НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Блин, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
7: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на купюру, валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы меня извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
6: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
8: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
6: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
0: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
6: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы. Родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
9: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
6: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
11: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
12: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
13: те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
14: У меня уже все погибли знакомые.
15: Да, у нас все померли. Все померли.
14: Да потому что на Краснолиманные все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
15: И Ромка Великов, все померли.
14: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, кого-то, блин, дроном, не знаю.
15: Он молодец.
14: Я в подробности не вдавался, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через, нет, Ромка... через каждые 2 месяца шли. Да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
15: просто.
14: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг это в тылы отправим, там трактористам нафиг. Блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
6: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
8: 2 недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только 2 – в закрытом цинке или инвалидом.
6: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
12: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
6: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
16: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
1: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
17: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
1: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
18: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
19: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
1: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
20: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
1: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
21: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация,
2: Песков
21: не такой. Более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
3: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
1: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
23: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
2: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
23: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
2: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
23: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
2: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
23: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
2: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
23: Абсолютно.
2: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
23: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
2: Ничего себе.
23: Да.
2: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
23: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
2: Угу.
22: Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
23: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
22: Так.
23: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
22: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
23: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
22: Например?
23: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
22: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
23: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
22: То часть работ просто вычеркивают?
23: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
22: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
23: Угу.
22: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
23: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
22: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
23: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
22: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
23: Да на это можно разве что забор покрасить.
22: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
23: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
22: По врачам.
23: То есть режут зарплаты.
22: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
23: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
22: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
23: Угу, что там?
22: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
23: Подозреваю, что с социалки.
22: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
23: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
22: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
23: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
22: 56?
23: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
22: А почему они оказались в такой яме?
23: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
0: Повышать налоги они тоже не имеют права.
23: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
0: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
23: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
0: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
23: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
0: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
23: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
0: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, а они ржавели последние 30 лет.
23: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
0: Звучит как финансовая пирамида.
23: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
0: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
23: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
0: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26-го года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
23: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
0: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
23: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
0: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
23: Да-да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
0: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
23: Угу.
0: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
23: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
0: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26-го года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
23: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
0: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
23: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26-го года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
0: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
23: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
0: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
23: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. гражданская жизнь оказалась в самом конце.
22: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: «Лучшая жизнь подождет». Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
4: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
6: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
7: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
6: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
9: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
6: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
10: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Демилитаризация, денацификация. Демилитаризация плюс-минус понятно, потому что это сокращение конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. То есть, что это предметно.
1: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого, и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около $1 триллиона, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
11: Сокращение нацистов.
13: Тоже, а их больше становится.
11: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Но, честно говоря, происходит скорее обратное.
13: Вооружаются
11: и охреневают.
1: Z-блогеры отмечают, что специальная военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
14: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
1: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
15: О, я считаю, только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
24: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
25: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
26: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
27: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
6: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
28: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
6: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
28: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
6: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
3: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
1: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
8: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
1: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
15: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
24: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
25: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
26: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
1: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарная НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: все.
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали Сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые

0: Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица 1%, говорит аналитик Марина Белова.
1: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
0: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
2: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
0: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
3: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
0: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
5: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
0: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
6: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
0: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на

0: СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
1: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
0: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
3: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
4: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
5: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
0: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
6: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
7: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
6: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Ждан. И погнала, смотри, сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
0: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
8: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
0: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
9: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
0: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
0: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
10: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание, отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
0: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
11: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
0: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
12: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал.
11: А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
12: Там же через Ростов все вот это вот идет.
11: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
12: Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
0: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
13: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
14: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
0: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
15: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
0: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
8: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
0: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
16: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
17: Вот он.
16: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
18: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили три человека.
16: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
17: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
16: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
18: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
16: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
16: Прежних цен уже не будет. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
19: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
16: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
20: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
16: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
21: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
16: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
17: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
16: При этом, по словам Ким, компания уже провела два транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
1: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
4: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
5: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
16: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
16: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мыске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
17: И обвиняет нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
16: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
6: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
16: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад Wildberries и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
7: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
0: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
22: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
0: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
23: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про «все под контролем» больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
0: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: А Wildberries тем временем по
9: покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все, Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, состояние еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот так таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает, но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон, вот все, у вас сайты остались, на самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего, ничего, даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый, теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества, все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуют. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом и тут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
10: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
11: У меня уже все погибли знакомые.
12: Наверное, да, у нас там. все померли.
11: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
17: И Ромка Великов, все помёрли.
11: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
0: По данным разведок, сразу нескольких западных стран только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
8: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
0: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
12: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
0: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
14: Очень четко. Смена прошла.
0: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки. «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
15: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом, но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше триллиона рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус два крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше триллиона рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние триллионы из бюджета при дефиците в 6 триллионов рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят триллионы из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
5: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
1: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
7: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
8: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
7: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
8: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
7: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
5: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
6: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
4: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
7: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
4: Обращения военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
8: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды.

0: Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
1: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
2: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
3: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалом. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
2: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
4: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
5: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
6: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
2: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Враг недели.
2: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
8: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
2: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
9: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
2: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии.

0: наук Руслан Гринберг.
1: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
0: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
4: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
3: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
5: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
3: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
6: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
3: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
8: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
9: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
3: По словам рекрутера, в 2 офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
8: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
3: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
4: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
3: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
0: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
10: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
0: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Z-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было, а его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине, а серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries — это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
10: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
0: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
11: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
0: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет о Быльском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
12: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
0: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
13: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
0: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
14: Еще один. Это сбили, походу.
15: Ты видел там свет?
14: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
15: Да, слышу.
0: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
16: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает FPV-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
17: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
3: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
18: Качук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя и зама показывает. За каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
3: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
18: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ФКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
3: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму, смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят и не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым, погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей, довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. То есть, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, и всего лишь ты. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме трех вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая десятая компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 3 месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
20: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая пятая собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
0: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
21: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
0: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
22: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
0: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управления. А в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
23: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На 2 были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
3: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
1: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
3: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передерия и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
5: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
3: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
7: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
6: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
7: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
6: Обалдеть.
7: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
6: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
7: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
6: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
7: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
6: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему небольшую доплату.
7: Угу.
6: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
7: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
6: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
7: Интеграция — это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
6: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
7: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
6: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
7: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
6: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
7: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
6: Угу.
7: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
6: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
7: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
6: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
7: Долго и неэффективно, да.
6: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
7: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
6: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
7: Очень точная аналогия.
6: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
7: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
6: Так.
7: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
6: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
7: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
6: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
7: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
6: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
7: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
6: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
7: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
6: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
7: Да, все разложено по полочкам.
6: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
7: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
6: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
7: а профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
6: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии или целенаправленная синхронизация системы сверху?
7: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
6: Угу.
7: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
6: Дефицит людей в гражданской экономике?
7: Именно.
6: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
7: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
6: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
7: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
6: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
7: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
6: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
7: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
6: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
7: Конечно.
6: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
7: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
6: Это правда.
7: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
6: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
7: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
6: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
7: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
6: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
7: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
6: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
7: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
6: И цена этой конкуренции постоянно растет.
7: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
6: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
7: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
6: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
7: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
6: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
7: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
6: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
7: Да.
6: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
7: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
6: Так.
7: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
6: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
7: Точно.
6: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
7: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
6: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
7: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
6: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
0: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
8: Тихо-тихо, над нами прям! Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
9: Он взорвался!
0: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
10: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
0: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
11: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.

0: дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
1: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
0: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидом и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
2: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
0: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарная НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Блин, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий Переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров, а это

0: значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
3: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять на купюру, валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
2: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
4: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
2: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
5: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
2: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
6: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
2: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
7: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
2: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
2: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 8 вечера к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
6: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
2: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
8: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
2: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами, вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
9: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
2: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
2: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
10: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
2: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
11: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
2: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
12: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
2: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
13: У меня уже все погибли знакомые.
14: Да, у нас все померли, все померли.
13: Да потому что на Краснолиманные все кидали нефть. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
14: И Ромка Великов, все померли.
13: Нет, там именно штурма кинули нефть их все. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла нефть, кого-то, блин, дроном, не знаю.
14: Он молодец.
13: Я в подробности не вдавался, на, потому что, ну... Они, вот буквально через каждые два месяца шли. Да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
14: просто.
13: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг это в тылы отправим, там, трактористам нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
2: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
4: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
2: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
11: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
2: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
15: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
0: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2,5 тысячах километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял 2-е место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
16: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
0: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
17: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
18: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
19: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
0: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
20: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
0: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
21: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
0: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
23: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
22: Ого,
3: Звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
23: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
3: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
23: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
3: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
23: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
3: Ну, хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
23: Абсолютно.
3: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
23: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
3: Ничего себе.
23: Да.
3: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которые вообще тратит федеральный бюджет.
23: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
3: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
23: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
3: Так.
23: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
3: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
23: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
3: Например?
23: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
3: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
23: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
3: То часть работ просто вычеркивают?
23: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
3: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
23: Угу.
3: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
23: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
3: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
23: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
3: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
23: Да на это можно разве что забор покрасить.
3: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
23: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
3: По врачам.
23: То есть режут зарплаты.
3: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
23: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
3: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
23: Угу, что там?
3: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
23: Подозреваю, что с социалки.
3: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
23: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
3: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
23: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
3: 56?
23: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
3: А к чему они оказались в такой яме?
23: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
3: Повышать налоги они тоже не имеют права.
23: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
3: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
23: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
3: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
23: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
3: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
23: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
3: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
23: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
3: Звучит как финансовая пирамида.
23: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
3: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
23: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
3: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
23: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
3: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
23: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
3: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуется жалуется чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
23: Да-да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
3: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
23: Угу.
3: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
23: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
3: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
23: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
3: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
23: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
3: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
23: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
3: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
23: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
3: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
5: «Лучшая жизнь подождет». Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
6: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
5: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
7: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
5: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
8: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
2: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
9: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, да? Потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Демилитаризация, денацификация. Демилитаризация плюс-минус, ну, понятно, потому что это сокращение, ну, конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Ну, то есть, вот что это предметно.
0: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около полумиллиона российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
10: Сокращение нацистов.
9: Тоже, а их больше становится.
10: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Но, честно говоря, происходит скорее обратное.
9: Ну так о чем речь?
10: Вооружаются и охреневают.
0: Z-блогеры отмечают, что специальная военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
12: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
0: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
24: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
25: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
26: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
27: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
2: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. В Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей, даже сверх установленной для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
4: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
2: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
11: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
2: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
11: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
2: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительные преимущества. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешной СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
19: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
0: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
13: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
0: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
24: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
25: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
26: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
27: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарная НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: почти все.
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали Сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий заработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
7: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
6: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом

0: Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
1: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
0: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом – на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
3: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
0: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
4: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
0: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз. А деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
5: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
0: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
6: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированную

0: фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
1: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
2: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
1: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
3: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
1: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
5: Конечно, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
6: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
5: Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
1: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
7: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
1: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
8: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
1: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
9: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
1: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
10: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
1: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
10: У меня он вообще тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли. Там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
1: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
11: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотники университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
12: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
1: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
13: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
1: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
7: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
1: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
15: Вот он.
14: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
16: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
14: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
17: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
14: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
18: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красное и белое». сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
14: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Прежних цен уже не будет. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
15: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
14: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
19: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
14: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries с площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
20: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
14: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
17: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
14: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
0: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
1: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
2: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
1: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
3: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
1: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
21: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
14: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
17: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
14: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
5: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
14: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад Wildberries и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
6: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
1: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
22: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
1: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
23: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
1: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего? Ничего, даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества, все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуют. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом и тут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
8: У меня уже все погибли знакомые.
9: Да, у нас все там Померли. Все померли.
8: Да потому что на Красный Лиман все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
9: И Ромка Великов, все померли.
8: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
1: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
7: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
1: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
10: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
1: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
11: Очень четко. Смена прошла.
1: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки. «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
12: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это вот... Вот это вот все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом, но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше триллиона рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус два крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше триллиона рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние триллионы из бюджета при дефиците в 6 триллионов рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят триллионы из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
5: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
1: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
7: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
8: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
7: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
8: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
7: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
5: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
6: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
4: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
7: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
4: Обращения военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
8: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
0: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
9: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
10: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
11: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
0: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
12: В социальных сетях разошлось видео с комментариями той же сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду

0: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
1: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
2: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
3: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
3: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
5: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
3: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
6: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
3: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
7: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
3: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизации.

0: стабилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
1: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
0: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
0: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
3: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
0: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
0: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
6: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
0: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
7: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
0: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
6: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
0: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
1: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
0: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
8: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
9: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
8: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Z-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было, а его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине, а серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries — это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
9: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
8: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
10: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
8: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
11: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
8: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
12: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
8: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
13: Еще один. Это сбили, походу.
14: Ты видел там свет?
13: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
14: Да, слышу.
8: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
15: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
8: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария из-за атак дронов на НПЗ, уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензин и продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает FPV-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
16: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
0: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
17: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
0: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
17: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
0: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, свет фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную любимую вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население, под нож. Оставляли только женщин и детей, а всех мужиков вырезали, понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. Поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая 10-я компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 3 месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
19: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая 5-я собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
8: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
20: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
8: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
2: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
8: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
21: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
0: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
22: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
0: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
23: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
0: За одну неделю две точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
5: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
3: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
5: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
3: Обалдеть.
5: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
3: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
5: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату – до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
3: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
5: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
3: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
5: Угу.
3: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
5: Это уже совсем другой уровень вовлеченности.
3: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
5: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 2022 года.
3: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
5: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
3: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
5: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
3: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
5: Именно. Бумажная система создавала такой, спасительный хаос.
3: Угу.
5: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
3: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
5: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
3: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
5: Долго и неэффективно, да.
3: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
5: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
3: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
5: Очень точная аналогия.
3: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
5: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
3: Так.
5: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
3: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
5: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
3: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
5: С очень характерной формулировкой. Там написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
3: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
5: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
3: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
5: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
3: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
5: Да, все разложено по полочкам.
3: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
5: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
3: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давят на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
5: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
3: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии. Или целенаправленная синхронизация системы сверху.
5: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
3: Угу.
5: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
3: Дефицит людей в гражданской экономике?
5: Именно.
3: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
5: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
3: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
5: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
3: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
5: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
3: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
5: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
3: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
5: Конечно.
3: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
5: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
3: Это правда.
5: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
3: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
5: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
3: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
5: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
3: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
5: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
3: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
5: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
3: И цена этой конкуренции постоянно растет.
5: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
3: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
5: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
3: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
5: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
3: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
5: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру. Сборные пункты, экипировка, логистика.
3: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
5: Да.
3: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
5: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
3: Так.
5: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
3: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
5: Точно.
3: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
5: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
3: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
5: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
3: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был «Разбор дня». Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
8: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
1: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
8: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
6: Тихо-тихо, над нами прям! Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
7: Он взорвался!
8: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
9: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
8: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
24: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
8: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
10: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
0: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
19: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытались, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
0: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.

0: «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
7: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
6: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставах из-за долгов.

0: Ков по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере, а молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
1: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
0: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
2: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
0: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
4: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
0: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
5: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
0: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
4: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
0: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
6: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 000 рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
0: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
7: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
0: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
8: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
9: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 2022 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
10: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 2022 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
11: У меня уже все погибли знакомые.
12: Да, у нас все померли, все померли.
11: Да потому что на Краснолиманные все кидали, наверное. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
12: И Ромка Великов, все померли.
11: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
12: Он молодец.
11: Я в подробности не вдавался, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через, нет,
12: Ромка...
11: через каждые 2 месяца до этого шли.
12: Да.
11: Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
12: просто.
11: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам нафиг. Блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
0: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
1: 2 недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только 2 – в закрытом цинке или инвалидом.
0: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
9: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
0: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
13: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
14: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
13: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
15: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
13: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
16: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
13: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
17: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
13: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
13: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
18: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
13: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
19: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация,
20: Песков
19: не такой. Более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
13: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
21: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот, связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
13: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
23: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
24: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
23: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
24: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
23: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
24: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
23: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
24: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
23: Абсолютно.
24: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
23: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
24: Ничего себе.
23: Да.
24: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
23: Слушай, ну объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
24: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
23: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
24: Так.
23: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
24: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
23: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
24: Например?
23: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
24: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
23: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
24: То часть работ просто вычеркивают?
23: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
24: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
23: Угу.
24: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
23: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
24: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
23: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
24: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
23: Да на это можно разве что забор покрасить.
24: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
23: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
24: По врачам.
23: То есть режут зарплаты.
24: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
23: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
24: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
23: Угу, что там?
24: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
23: Подозреваю, что с социалки.
24: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школы систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
23: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
24: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
23: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
24: 56?
23: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
24: А почему они оказались в такой яме?
23: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
24: Повышать налоги они тоже не имеют права.
23: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
24: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
23: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
24: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
23: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
24: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
23: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
24: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, а они ржавели последние 30 лет.
23: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
24: Звучит как финансовая пирамида.
23: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
24: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
23: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
24: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
23: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
24: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
23: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
24: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
23: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
24: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
23: Угу.
24: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
23: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
24: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
23: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
24: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
23: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
24: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
23: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
24: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
23: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
24: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
2: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
0: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
4: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
0: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
5: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
0: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
13: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить – на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
6: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, да? Потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Демилитаризация и денацификация. Демилитаризация плюс-минус, ну, понятно, потому что это сокращение, ну, конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Ну, то есть вот что это предметно.
13: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
7: Сокращение нацистов.
8: Тоже, а их больше становится.
7: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Вот, но, честно говоря, происходит скорее обратное.
8: Ну так, значит, о чем речь?
7: Вооружаются и охреневают.
13: Z-блогеры отмечают, что специальная военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
10: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
13: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
12: О, я считаю, только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
20: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
25: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
26: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
13: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10-процентные квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
27: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
0: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
28: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
0: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
28: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
0: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
13: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
1: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
13: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
9: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
13: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
12: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
20: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
25: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
26: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
13: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
13: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарный НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: почти все.
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
7: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
6: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
8: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
6: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
0: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
6: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по

0: Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
1: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
0: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
2: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
0: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз. А деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
3: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
0: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Открытие недели.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
5: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
6: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
7: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается

0: только в один конец.
1: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
3: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
4: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
3: Сейчас, как... сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут жданы. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
1: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
5: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
1: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
6: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
1: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
7: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
8: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание, отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
7: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. имущества из-за нехватки людей. Недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
0: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это, может, офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
7: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
0: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли. Там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
7: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотники университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Вайлдберрис» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
10: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
1: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
11: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
1: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу «Вайлдберрис» возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
5: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для «Wildberries», снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – Это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
1: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
13: Склад.
12: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
14: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
12: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
15: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
12: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «X5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
16: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
12: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Прежних цен уже не будет. После 2 недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
17: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
12: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
13: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
12: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries с площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
18: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
12: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
15: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
12: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
19: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
1: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
20: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
1: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
21: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
1: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
3: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
12: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
15: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
12: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
4: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
12: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад Wildberries и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
6: Поражение ЦНИИМШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
1: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
8: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
1: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
22: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
1: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстана. Так вот, что произойдет дальше? секунду, тогда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим. Но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли. Но очень быстро, просто лавинообразно, ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
0: У меня уже все погибли знакомые.
7: Да, у нас все там померли. Все померли.
0: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
7: И Ромка Великов, все померли.
0: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
1: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
9: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
1: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
10: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
1: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
24: Очень четко.
25: Смена прошла.
1: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки. «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
26: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом. Ну, не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше 1 000 000 000 рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус 2 крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше 1 000 000 000 рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние 1 000 000 000 из бюджета при дефиците в 6 000 000 000 рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят 1 000 000 000 из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
5: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
1: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
7: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
8: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключения электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
7: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
8: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
7: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
5: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
6: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
4: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
7: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
4: Обращения военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
8: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
0: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
9: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
10: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
11: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
0: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
12: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
0: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
13: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
14: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
15: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
0: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней.

0: вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
1: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
2: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
1: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
3: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
1: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
6: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
5: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
7: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
5: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
8: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их

0: мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
1: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
1: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС, встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
4: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
1: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
5: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
1: По словам рекрутера, в 2 офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
4: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
1: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от 1 000 000 до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
6: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
1: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
8: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
7: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было, а его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине, а серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries — это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
8: Нами создается принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотной системы и возглавите ее в будущем недалеком.
7: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
9: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
7: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
10: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
7: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
11: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
7: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
12: Еще один. Это сбили, походу.
13: Ты видел там свет?
12: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
13: Да, слышу.
7: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
14: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
7: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензин и продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает FPV-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
15: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
1: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
16: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
1: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
16: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
1: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? Ну, можно же было назвать возвращенными. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже. Из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границы с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны, Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая 10-я компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 3 месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
18: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая 5-я собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
7: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
19: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
7: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
20: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
7: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
0: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
1: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
21: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
1: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передыря и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
22: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
1: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
24: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
23: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
24: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
23: Обалдеть.
24: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
23: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
24: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
23: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
24: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
23: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
24: Угу.
23: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
24: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
23: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
24: Интеграция — это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
23: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
24: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
23: Доля 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
24: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
23: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
24: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
23: Угу.
24: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
23: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
24: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
23: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
24: Долго и неэффективно, да.
23: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
24: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
23: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
24: Очень точная аналогия.
23: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
24: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных — это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
23: Так.
24: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
23: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база — это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
24: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
23: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
24: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
23: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
24: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
23: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
24: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
23: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
24: Да, все разложено по полочкам.
23: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
24: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
23: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
24: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
23: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
24: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса. Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
23: Дефицит людей в гражданской экономике?
24: Именно.
23: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
24: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
23: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
24: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
23: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
24: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
23: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
24: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
23: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
24: Конечно.
23: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
24: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
23: Это правда.
24: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
23: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
24: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
23: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
24: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
23: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
24: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
23: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
24: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
23: И цена этой конкуренции постоянно растет.
24: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
23: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
24: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
23: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
24: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
23: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
24: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
23: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
24: Да.
23: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
24: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
23: Так.
24: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
23: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
24: Точно.
23: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
24: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
23: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
24: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
23: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
11: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
7: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
3: Тихо-тихо, над нами прям. Смотрю, что ему снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
4: Он взорвался!
7: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
5: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
7: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
6: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
7: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него 2 уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
8: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
1: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
25: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытались, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
1: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили 2 уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
26: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
1: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
1: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
0: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
2: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
5: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на купюру, валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы меня извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
4: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
6: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
4: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
7: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
4: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал

0: для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
2: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
0: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
3: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
0: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
0: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироси» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
5: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
6: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 2022 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
7: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 2022 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
8: У меня уже все погибли знакомые.
9: Да, у нас все померли, все померли.
8: Да потому что на Краснолиманные все кидали нефть. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
9: И Ромка Великов, все померли.
8: Нет, там именно штурма кинули нефть их все. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла нефть, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
9: Он молодец.
8: Я в подробности не вдавался, но, потому что, ну... Они, вот буквально нафиг через, нет, Ромка... через каждые 2 месяца нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да, да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят, нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
9: просто.
8: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг это в тылы отправим, там трактористам нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
0: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
10: 2 недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только 2 – в закрытом цинке или инвалидом.
0: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
6: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
0: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
11: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
12: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
11: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
13: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
11: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
14: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
11: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
15: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
11: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
11: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
16: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
11: При этом напрямую фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
17: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
11: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
18: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот, связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
11: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
20: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
21: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
20: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
21: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
20: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
21: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
20: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка. где самое популярное слово – это оптимизация.
21: Ну, хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
20: Абсолютно.
21: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
20: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
21: Ничего себе.
20: Да.
21: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
20: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
21: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
20: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
21: Так.
20: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
21: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
20: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
21: Например?
20: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
21: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
20: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
21: То часть работ просто вычеркивают?
20: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
21: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26 года, и они заставляют вздрогнуть.
20: Угу.
21: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
20: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
21: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
20: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
21: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
20: Да на это можно разве что забор покрасить.
21: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
20: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
21: По врачам.
20: То есть режут зарплаты.
21: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
20: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
21: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
20: Угу, что там?
21: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
20: Подозреваю, что с социалки.
21: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
20: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
21: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
20: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще, в первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
21: 56?
20: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
21: А почему они оказались в такой яме?
20: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
21: Повышать налоги они тоже не имеют права.
20: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
21: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
20: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
21: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
20: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
21: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
20: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
21: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
20: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
21: Звучит как финансовая пирамида.
20: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
21: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
20: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
21: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
20: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
21: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
20: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
21: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
20: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
21: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
20: Угу.
21: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
20: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
21: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
20: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
21: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
20: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
21: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
20: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
21: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
20: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
21: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
3: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
0: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
22: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
0: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
23: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
0: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
11: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить – на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
1: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, да? Потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Демилитаризация и денацификация. Демилитаризация плюс-минус, ну, понятно, потому что это сокращение, ну, конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Ну, то есть вот что это предметно.
11: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около триллиона долларов, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
5: Сокращение нацистов.
1: Тоже, а их больше становится.
5: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохранение. Но, честно говоря, происходит скорее обратное.
1: Ну, так почему речь?
5: Вооружаются и охреневают.
11: Z-блогеры отмечают, что специальная военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
7: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
11: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
9: О, я считаю, только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
24: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
25: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
26: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
0: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
27: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
0: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
4: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
0: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
4: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
0: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
11: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
16: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
11: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
6: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
11: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
9: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
24: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
25: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
26: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
11: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: почти все.
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали Сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий Переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
7: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
6: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
8: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
6: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен связан не с паникой. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
0: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
6: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
9: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
6: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
10: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
6: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз, а деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
11: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
6: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Открытие недели.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. от 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.

0: на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
1: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
2: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
1: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
4: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
5: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
4: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
1: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
6: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
1: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
7: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
1: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
8: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
9: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка,

0: ну, давайте посмотрим.
1: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
2: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
1: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
3: У меня он вообще, кем тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал.
2: А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
3: Там же через Ростов все вот это вот идет.
2: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
3: Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
1: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
6: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотники университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Вайлдберрис» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу 3 ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
7: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
6: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
8: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
6: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу «Вайлдберрис» возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
0: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
6: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
10: Склад.
9: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
11: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
9: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
12: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
9: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
13: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
9: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Прежних цен уже не будет. После 2 недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
14: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
9: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
10: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
9: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
15: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
9: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
12: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
9: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
16: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
17: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
18: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит 2 крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. 2 крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
9: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый 5-й метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
12: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
9: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
20: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
9: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад Wildberries и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
2: Поражение ЦНИИМШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
6: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
21: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
6: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
22: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
6: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать курс. Кузь. И вот Wildberries — это первый Кузь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим. Ну, все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли. Но очень быстро, просто лавинообразно, ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8000 километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
1: У меня уже все погибли знакомые.
3: Наверное, да, у нас все там померли. Все померли.
1: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
3: И Ромка Великов, все померли.
1: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
6: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
7: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
6: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
8: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
6: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
24: Очень четко.
25: Смена прошла.
6: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки – «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
26: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом. но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше триллиона рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус два крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше триллиона рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние триллионы из бюджета при дефиците в 6 триллионов рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят триллионы из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
5: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
1: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
7: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
8: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
7: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
8: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
7: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящая осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
5: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
6: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
4: Особенно показательно это обращение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
7: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
4: Обращения военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
8: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу Метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
0: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
9: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
10: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
11: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
0: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
12: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
0: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
13: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
14: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
15: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
0: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Адские санкции снова на повестке. Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
16: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
0: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей, а она на каникулах до 31 августа. В Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых он оценивает в 14 триллионов долларов. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
1: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
0: За время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. Ситуация дальше будет только ухудшаться, считает научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
17: Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. Экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что тенденция будет продолжаться.
0: Принятый американским сенатом законопроект еще больше усиливает экономическое давление на Россию и предоставляет президенту США новое полномочие по введению пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. Новых санкций российская экономика может не выдержать, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года.

0: Ныне 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
1: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
2: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
1: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
1: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
5: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
1: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Заказ на 500 000 добровольцев. Рекрутер вербовщиков на СВО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес – это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
6: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
1: По словам рекрутера, в 2 офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а

0: а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
1: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
0: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
2: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
0: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
6: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
5: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было. А его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. О серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries — это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
6: Нами создается принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
5: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
7: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
5: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Нефтянка снова полыхает. Столбы черного дыма после серии взрывов поднялись над Сызранским НПЗ. Ночью 8 августа дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область. В результате на двух НПЗ вспыхнули масштабные пожары. Речь идет об Ильском НПЗ и в Краснодарском крае, и НПЗ в Сызрани. Что касается последнего, то местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что завод охватили красное зарево и густой черный дым.
8: Вся Самара в дыму, все черно, все заволокло. Вон что-то взрывается опять там. Опять беспилотник шарахнул.
5: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Ранее завод уже атаковали. Местные власти подтвердили очередной обстрел, о чем в своем телеграм-канале известил губернатор Вячеслав Федорищев.
9: Уважаемые жители Самарской области, одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атакам вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется.
5: Повреждения в результате атаки дронов получил и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона подтвердил инцидент. Согласно официальной информации, на территории завода произошло падение обломков. На месте работали пожарные и экстренные службы. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали. Очевидцы опубликовали кадры воздушного боя.
10: Еще один. Это сбили, походу.
11: Ты видел там свет?
10: Это сбили, да. Еще летят, слышишь?
11: Да, слышу.
5: Ильский НПЗ располагает 6 технологическими установками с общей мощностью переработки более 6,5 миллионов тонн нефти в год. Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
12: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
5: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы столкнулись с нехваткой бензина. Его приходится покупать у дружественных стран, например, у Беларуси. При этом на АЗС все равно сохраняется дефицит топлива. А если бензины продают, то по завышенным ценам, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает FPV-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
13: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
0: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
14: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
0: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
14: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
0: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да, потому что они де-факто не возвращаются, да, и де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да, потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах. Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы. Россия, Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые. Вот ищите какие-то штабные работы, где же военкоматы, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая 10-я компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 3 месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
16: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая 5-я собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
5: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
17: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
5: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
18: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
5: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Безопасность в прошлом. Морские дроны атаковали Ялту во время возможной встречи российских военных. Сначала Москва, теперь Ялта. Города, где военная элита нередко проводит закрытые встречи, больше не выглядят безопасным тылом. Днем 7 августа морские и воздушные дроны атаковали побережье Ялты. На городской набережной вспыхнул сильный пожар. А возле ресторана Angry Birds всего за несколько минут до атаки происходили подозрительные события, пишет военный обозреватель Артем Сазонов.
19: По данным местных источников, возле ресторана заметили 6 черных тонированных автомобилей. На двух были военные номера, машины находились там недолго и уехали примерно через 8 минут. Поэтому появилась версия, что в заведении могла проходить встреча высокопоставленных российских военных.
0: Официально эта информация не подтверждена. Известно ли, что перед пожаром в районе набережной было много полиции, а в городе объявляли беспилотную опасность. Сам ресторан, судя по уточненным данным крымских журналистов, не загорелся. Огонь охватил соседнее здание. О пострадавших власти не сообщали. Советник главы Крыма Олег Крючков признал, что как минимум один морской дрон не взорвался. Район оцепили, началась операция по его разминированию. Разведка Украины позже показала кадры движения морских дронов «Магура» к Ялте. Такие катера могут не просто нести заряд, но и доставлять к побережью небольшие FPV-дроны, говорит аналитик беспилотных систем Михаил Родин.
20: Морской дрон все чаще становится не просто ударным катером, а плавучей платформой. Он может подойти к побережью и выпустить FPV-дрон уже вблизи цели. Это резко расширяет список уязвимых объектов. Под угрозой оказываются не только корабли и порты, но и здания, техника и закрытые мероприятия возле моря.
0: А всего за неделю до атаки на Ялту похожий удар по ресторану произошел в центре Москвы. 1 августа в элитном ресторане «Балсероси» взорвалась бомба. По данным СМИ, там могли отмечать 55-летие нового главкома ВКС Александра Чайко. Теперь журналисты установили имя еще одной вероятной жертвы. Через 3 дня после взрыва могла умереть 30-летняя Юлия Кириллова, жена племянника Чайко. Ранее стало известно о гибели зятя Чайко Даниила Передерия и генерал-майора Валерия Плохотнюка. Среди пострадавших журналисты называли дочь, племянницу и свата главкома ВКС. О состоянии самого Александра Чайко российские власти по-прежнему не сообщают.
21: После взрыва в центре Москвы власти почти перестали давать информацию. Теперь похожая ситуация повторяется в Ялте. Есть пожар, оцепление и морские дроны. Но нет внятного объяснения, кто находился рядом и каковы последствия. Такое молчание должно сохранять ощущение контроля, но на практике лишь усиливает подозрение, что скрывать есть что.
0: За одну неделю 2 точки, считавшиеся безопасными для военной элиты, оказались в центре атак. В Ялте морские дроны дошли до городской набережной, где незадолго до пожара заметили автомобили с военными номерами. Была ли встреча в Angry Birds непосредственной целью, пока неизвестно, но общий сигнал уже прозвучал. Ни далекий от центра курорт, ни ресторан в нескольких километрах от Кремля больше не гарантируют прежнего чувства безопасности. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
1: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
22: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
1: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
22: Обалдеть.
1: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
22: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
1: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
22: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
1: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
22: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
1: Угу.
22: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
1: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
22: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
1: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 2022 года.
22: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
1: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
22: Доля 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
1: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
22: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
1: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
22: Угу.
1: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
22: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
1: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
22: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
1: Долго и неэффективно, да.
22: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
1: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
22: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
1: Очень точная аналогия.
22: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
1: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это, ну, это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
22: Так.
1: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
22: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
1: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
22: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
1: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
22: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
1: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
22: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
1: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
22: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
1: Да, все разложено по полочкам.
22: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документооборота.
1: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
22: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров, отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
1: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
22: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
1: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса. Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
22: Дефицит людей в гражданской экономике?
1: Именно.
22: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
1: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
22: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
1: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
22: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
1: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
22: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
1: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
22: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
1: Конечно.
22: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
1: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
22: Это правда.
1: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
22: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
1: Да, ошибка в одной букве, в должности. не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
22: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
1: Логично, но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
22: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
1: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
22: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
1: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
22: И цена этой конкуренции постоянно растет.
1: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
22: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
1: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
22: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
1: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
22: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
1: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
22: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
1: Да.
22: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
1: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
22: Так.
1: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
22: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
1: Точно.
22: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
1: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
22: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
1: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
22: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва упавшего на пляж беспилотника погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
2: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
5: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
4: Тихо-тихо, он над нами прям! Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
6: Он взорвался!
5: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
23: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
5: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
24: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
5: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него 2 уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
25: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог, его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
0: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
16: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытались, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
0: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидом и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
7: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
0: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарная НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: почти все.
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий заработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
7: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и точнее номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
6: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в

0: эта агитация только сильнее пугает общество.
1: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
0: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Спецподразделение для бандитов. Госдума расширила круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы. Родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
3: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
0: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
4: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
0: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироси» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
3: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
0: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую.

0: ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
1: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
0: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтиросе» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
2: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал, безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
0: По состоянию на 3 августа шестеро пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
5: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
6: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
7: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
8: У меня уже все погибли знакомые.
9: Да, у нас там. все померли.
8: Да потому что на Краснолиманные все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
9: И Ромка Великов, все померли.
8: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
9: Он молодец.
8: Я в подробности не вдавался, на, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через, нет,
9: Ромка...
8: через каждые два месяца нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да, да. Ты вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят, нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
9: просто.
8: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам, нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь, да.
0: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
10: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
0: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
6: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
0: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
11: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
12: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-25 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
11: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2,5 тысячах километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
13: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
11: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
14: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
11: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
15: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
11: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
11: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
16: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
11: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
17: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
11: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства чувство, которое испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
18: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
11: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
12: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
20: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
12: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
20: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
12: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
20: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
12: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
19: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
12: Абсолютно.
19: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
12: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
19: Ничего себе.
12: Да.
19: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которые вообще тратит федеральный бюджет.
12: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
19: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
12: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
19: Так.
12: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
19: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
12: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
19: Например?
1: Например, через инфляцию. Вот смотри. За первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
20: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
1: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
20: То часть работ просто вычеркивают?
1: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
20: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
1: Угу.
20: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
1: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
20: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
1: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
20: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
1: Да на это можно разве что забор покрасить.
20: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
1: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
20: По врачам.
1: То есть режут зарплаты.
20: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
1: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
20: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
1: Угу, что там?
20: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
1: Подозреваю, что с социалки.
20: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
1: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
20: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
1: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
20: 56?
1: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
20: А почему они оказались в такой яме?
1: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
20: Повышать налоги они тоже не имеют права.
1: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
20: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
1: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
20: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся.
1: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
20: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
1: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
20: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
1: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
20: Звучит как финансовая пирамида.
1: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
20: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
1: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
20: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
1: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
20: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
1: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
20: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ. Смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
1: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
20: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
1: Угу.
20: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
1: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
20: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
1: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
20: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
1: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
20: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
1: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
20: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
1: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
20: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
2: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
0: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
21: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
0: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
22: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
0: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО. Больше интересных и важных новостей читайте слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
11: Хотели одно, а вышло все наоборот. Z-блогеры заявили, что за 4 года СВО денацифицировать Украину не вышло, а вот вооружить на ура. На 5-м году специальной военной операции военкоры признают, что россияне до сих пор не могут понять, зачем вообще продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что целями СВО официально называли денацификацию и демилитаризацию, никто так и не понял, что конкретно означают эти термины и как этих целей достичь, отмечают Z-блогеры.
23: Ну, обывателю непонятно еще, когда нет разъяснения самой широкой рамки, потому что, допустим, у нас же заявлено две цели. Демилитаризация и денацификация. Демилитаризация плюс-минус понятно, потому что это сокращение конкретного вооружения, правильно, техники. А вот с денацификацией до сих пор не очень понятно. Что это предметно?
11: Z-блогеры констатируют, что специальная военная операция обходится стране слишком дорого и в прямом, и в переносном смысле. Ведь за 4,5 года на СВО пришлось потратить около $1 триллиона, а на фронте погибли по разным подсчетам около 500 000 российских военных. При этом результат оказался противоположным заявленным целям, говорят военкоры.
24: Сокращение нацистов.
23: Тоже, а их больше становится.
24: Не знаю, я перевел просто на русский язык как разоружение и разохренение. Но, честно говоря, происходит скорее обратное. Вооружаются и охреневают.
11: Z-блогеры отмечают, что специальная военная операция стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
25: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
11: По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле не ожидали, что она затянется надолго. Боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
5: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
6: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
7: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
8: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают, поэтому россиянам стоит готовиться к продолжительным боевым действиям со всеми вытекающими последствиями, отмечают эксперты. А чтобы иметь хоть какую-то боеспособность в зоне СВО, говорят военкоры, рано или поздно придется объявлять мобилизацию. Ожидается, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом власти это опровергают и утверждают, что новая волна мобилизации в России не планируется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: СВОшникам нужнее. Ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшие учебные заведения нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленные для них 10-процентные квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
9: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
0: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
10: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
0: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
10: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
0: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
11: Wildberries и дефицит бензина доконали. Впервые за 4 года больше половины россиян стали считать СВО на Украине неуспешной. Атаки дронов, топливный кризис, горящие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. В июле очень успешное СВО назвали лишь 8% опрошенных. Это минимум за 4 с лишним года исследований. Столько же опрошенных назвали ее крайне неуспешной. 20% скорее успешной, а 22% затруднились ответить, отмечают социологи.
4: При этом доля респондентов, которые сказали, что скорее не поддерживают или определенно не поддерживают действия российской армии на Украине, достигла 21%, что также стало рекордом с начала специальной военной операции. Доля определенно поддерживающих спецоперацию опустилась до 34%, хотя в первый месяц СВО превышала половину.
11: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
13: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
11: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но взять Киев не удалось, а уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона, единственного областного центра, который удалось взять под контроль в течение СВО. В Минобороны тогда это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Но с Донбассом тоже все не так однозначно. По словам экспертов, начиная спецоперацию в Кремле, не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
5: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
6: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
7: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
8: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа на него не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
11: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожарный НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали Сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий Переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: Продукты тревоги. Во всех регионах резко подорожали традиционно популярные у россиян гречка и курица. Самый простой ужин среднестатистической семьи – гречка с курицей – неожиданно стал на треть дороже. Несмотря на то, что Росстат отчитался о недельном снижении общей инфляции, два базовых продукта, наоборот, подорожали. Гречка всего за 7 дней прибавила в цене 2%, а курица – 1%, говорит аналитик Марина Белова.
7: Официально средние цены за неделю даже немного снизились. Но покупатель оценивает инфляцию не по статистической корзине, а по своему чеку. И когда одновременно дорожают гречка, сахар и курица, никакой дефляции в обычном магазине человек не замечает.
6: С начала года курица прибавила больше 10%, гречка 7%. Это заметно выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 4%. Но причины подорожания у продуктов разные. Гречка 3 года дешевела, но теперь тренд резко развернулся. Российские аналитики уже заговорили о возможном гречневом Армагеддоне. В торговых сетях объясняют происходящее так, что, мол, гречка в России – это традиционный продукт тревоги. Когда люди ждут дефицита или новых потрясений, они начинают покупать ее впрок, напоминает торговый аналитик Сергей Лыткин.
8: В начале июля сначала возник ажиотаж вокруг бензина, а следом покупатели бросились за гречкой. Особенно заметно это было на юге России, где крупу буквально сметали с полок. Дефицита могло еще не быть, но сам страх дефицита увеличил спрос и подтолкнул цены вверх.
6: С гречкой ситуация еще может быстро успокоиться, если люди перестанут делать запасы. С курицей все сложнее. Тут рост цен связан не с паникой. Тут рост цен уже связан не с паникой, а с проблемами в производстве. С начала года оптовая цена тушки бройлера выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Филе подорожало на 31%, грудка на 17%, а окорочка на 13%. Причин сразу несколько. Растут расходы птицефабрик, происходят вспышки заболеваний, сокращаются производство и импорт, отмечает эксперт агрорынка Олег Самойлов.
0: Производители курицы оказались зажаты между растущими расходами и сокращением предложения. Корма, оборудование, ветеринарные препараты и логистика дорожают. Если фабрики уменьшают выпуск, а импорт не закрывает дефицит, цена растет уже независимо от поведения покупателей.
6: По словам экспертов, причин ждать, что сейчас все вдруг подешевеет и стабилизируется, не стоит. Продукты дорожают, растут издержки бизнеса, а после украинских ударов по нефтебазам и НПЗ добавляется еще и топливный фактор. И тут уже даже экономистам быть не надо. Дороже бензин и дизель, дороже перевозки, производство, а следом и товары на полках. Так что готовиться россиянам, похоже, стоит не к возвращению старых цен, а к новым неприятным сюрпризам. Спецоперация может идти где-то далеко, на землях Донбасса, но ее цена все чаще оказывается совсем рядом, на заправке, в магазине и в собственном кошельке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Факт недели.
6: Если вербовка не сработает, будет мобилизация. Регионы увеличили выплаты вербовщикам в 10 раз и получили списки мужчин по квотам. Первые в очереди – должники. Должники, лишенные водительских прав, поднадзорные и недавно отслужившие срочники. Судя по муниципальным счетам, каждому региону ежемесячно спускают квоты на контрактников, а уже на местах решают, кого нужно завербовать в первую очередь. Уязвимые категории населения – первые в списке охоты на солдат, говорит военный аналитик Янис Клюге.
9: Добровольцев больше нет, поэтому власти перешли к точечному давлению. На чиновников спустили жесткие квоты, а финансирование охоты за новыми силами идет через фонды, куда бизнес заставляют скидываться насильно. Должники и уязвимые граждане оказываются под колоссальным прессингом. Им либо грозят реальными сроками и отбором имущества, либо силой заставляют подписать контракт.
6: Самостоятельно в пункты отбора мужчины, судя по этим отчетам, идут неохотно. Поэтому потенциальных кандидатов вызывают на беседы, ищут дома и на работе. В одном только Амурском районе полиция за год провела 2500 таких разговоров. Контракт в итоге подписали только 32 человека, пишет местный журналист Аслан Сайкан.
10: Когда полиция и чиновники начинают поквартирный обход по спискам должников и водителей, иллюзия мирной жизни окончательно рушится. Люди понимают, отсидеться не получится, квота спускается на каждый поселок. Тот факт, что регионы задействуют квазизаконные схемы и поднимают выплаты вербовщикам в 10 раз, говорит о панике внутри системы, которая судорожно пытается отсрочить мобилизационный взрыв.
6: Но теперь деньги предлагают уже не только самим контрактникам. По подсчетам журналистов, вознаграждение за каждого приведенного на СВО человека платят уже в 56 регионах страны. Год назад таких было около 30. В Смоленской области выплаты вербовщикам выросли примерно в 10 раз. А деньги на оплату этих услуг, как говорит военный юрист Сергей Кривенко, местным властям иногда приходится искать самостоятельно.
11: Губернатор начинает давить на предприятия, на бизнес. Давайте, скидывайтесь в такой-то фонд, мне это нужно для вербовки. По всей видимости, это не федеральные деньги. Такой статьи расходов вообще нет. Ни в бюджете, ни в законодательстве. Они маскируются под какую-то деятельность.
6: Получается, что местные власти всеми способами пытаются найти нужное количество людей для фронта, что позволяет пока обойтись без новой волны мобилизации. Но чем больше денег и административного ресурса приходится тратить на каждого следующего солдата, тем острее стоит вопрос, что будет, когда и этого окажется недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Открытие недели.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
12: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
13: Приток контрактников больше не спасает положение. В 25-м году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
14: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает,

0: в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
1: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
2: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень
1: сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
0: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
3: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
0: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
4: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
0: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Открытие недели.
6: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
7: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
6: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
8: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
6: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
8: У меня он вообще, кем тоже рассказал Царство Небесное, трупами, говорит, вот так вот прикрывался, вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные.

0: хотят. Вообще сражаемся за них.
1: Ради какого-то б***чка земли.
2: Там же через Ростов все вот это вот идет.
0: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
2: Надо ДНК
0: в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
3: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
5: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не экстерит. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
3: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
6: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это, ну, неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
3: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
7: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
3: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
8: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок, или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
3: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин пообещал восьмикласснику Вячеславу Казекину, который неделю назад приглашал главу государства посетить Бурятию, с поступлением в Суворовское училище.
10: Здорово. Вот неделю назад он вас приглашал.
11: Я помню.
10: Да, я теперь Владимир Владимирович приехал.
12: Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
11: Спасибо, что пригласил.
12: Можно обратиться к вам как к верховному главнокомандующему?
11: Слушаю вас.
12: Помимо самбо я занимаюсь шахматами и авиамоделированием, но моя мечта – это стать пилотом и летать на сверхзвуковом истребителе. Я хочу поступить в Иркутское Суворовское военное училище. Попытка уже была у меня в 6 классе. Писали письмо с родителями Министерства обороны. Но я не знал о правиле, что туда можно поступать. Туда принимают либо в 5-й, либо в 10-й класс. Можно попросить вас о помощи в зачислении?
11: Да в каком классе сейчас?
12: 8-й переходной.
10: Следующего года.
11: Пиши.
4: Главные новости дня.
3: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
13: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
3: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить с системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
13: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или «М-270». Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
3: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
14: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
3: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Сенатор Александр Шендерюк-Житков рассказал о новом законе о криптовалюте.
15: Закон ничего не меняет в этом порядке. Криптовалюта по-прежнему не может быть платежным средством на территории Российской Федерации. Соответственно, после принятия вот этого вступления в силу закона никто не сможет оплачивать с помощью криптовалюты товары. По крайней мере, в легальном поле Российской Федерации. Другое дело, что теперь обычные граждане, мы с вами, сможем криптовалюту инвестировать, сможем криптовалюту хранить, сможем криптовалюту обменивать на так называемые фиатные деньги, то есть в нашем случае с вами рубли. И мне кажется, было найдено очень грамотное решение, которое, с одной стороны, выводит рынок криптовалюты в белую, а с другой стороны, четко прописывает те границы, за которые криптовалюта не может заходить. Для граждан поменялось самое главное. Появляется, по сути дела, обменник, криптовалютный обменник, то есть лицензированная организация, которая будет заниматься обменом криптовалюты. Вот мне еще хотелось обратить ваше внимание на очень важную вещь. Разрешение криптовалюты с точки зрения инвестирования в Российской Федерации – это, с одной стороны, важная юридическая норма, которая позволяет эффективнее работать бизнесу, тем людям, которые задумывались инвестировать в криптовалюту. Но это еще и важный момент, чтобы быть очень ответственным к своим инвестициям. Нужно понимать, что криптовалюта – это очень высоковолатильный инструмент. Буквально за год стоимость криптовалюты, такой валюты, как биткоин, наверное, самой популярной валюты, могла достигать и 110, там 120 тысяч долларов за один биткоин и падала до 60. И это происходило буквально там за считанные месяцы. Это говорит о том, что если завтра вы придете в банк или в обменный пункт, может произойти следующее, что вы очень много потеряете.
4: На радио «Лента» шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Ятаган в спину. Военкор. Канал «Архангел» спецназа о турецких ракетах для Киева.
18: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакмсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
17: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
19: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
21: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
20: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
21: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье. У меня еще 2 маленькие дочки».
3: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
1: «У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и ответы».
3: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
2: «Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники».
3: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
17: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобные возможные передачи атакам с Украины.
18: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в 283 миллиона долларов. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
17: Глубокого тыла больше нет. Военкор канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
18: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
17: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
0: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросила дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно $28 миллионов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
5: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
6: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
5: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
7: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
5: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
6: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
5: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
23: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
5: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
24: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
5: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко о том, что формат единого государственного экзамена могут изменить из-за большой конкуренции между стобальниками и олимпиадниками.
8: В этом году максимально возможное было число именно 100 бальников, 100 бальников по ЕГЭ. И получается, они активно соперничали за бюджет места с олимпиадниками. Но, как мы с вами знаем, у абитуриентов, получивших первые места и призовые места по олимпиадам, именно всероссийским олимпиадам, у них приоритетное поступление. Только после этого могут рассчитывать на бюджетные места уже ребята, получившие максимальные баллы по ЕГЭ. Вот именно в этом году, да и в прошлом году, ребята с 100-бальники, действительно, их число растет и растет. Вот если мы посмотрим с вами на данные статистики, в 2025 году 100-бальников было 6820, а в 2026 году уже больше 8700. Безусловно, рост значительный. Очевидно, что в 2027 году таких еще будет больше. А если мы с вами посмотрим на статистику по олимпиадникам, то какая ситуация? В прошлом году их было 304, а в 2026 году уже 414. Рост не таков. Да, при этом призеров около 1500 олимпиадников. Это в прошлом году, в 2025, а в 2026 году там 1625. То есть, конечно, цифры в разы, да, 100-бальники превосходят по числу. Поэтому, конечно, их необходимо разделять. И вот это предложение, которое выдвинуто по поводу квотирования олимпиадников, оно актуально. И квотировать, видимо, придется не просто по всем вузам, а разделять, ну, все-таки региональные вузы и столичные вузы, потому что олимпиадники, безусловно, они претендуют именно на ведущие вузы. В первую очередь это, конечно же, МГУ, Высшая школа экономики, финансовый университет, МГИМО. И разграничить необходимо.
10: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вещь, которую вы точно оставили на столе, внезапно обнаруживается в запертом шкафу или падает прямо с потолка, или просто находится в том месте, где вы не ожидали ее увидеть? Этот удивительный и пугающий феномен в парапсихологии называется апортами, мгновенным появлением материальных предметов внутри изолированных закрытых пространств. Во времена бурного расцвета спиритизма в XIX веке на сеансах известных медиумов прямо из воздуха сыпались старинные монеты, живые цветы, покрытые утренней росой, и даже тяжелые фамильные драгоценности. Свидетели этих явлений, среди которых были и видные ученые того времени, божились, что любой подлог был абсолютно невозможен, ведь все помещения тщательно обыскивались до начала каждого эксперимента. Сторонники мистических концепций уверяют, что апорты – это результат работы специальных полтергейстов или мгновенная материализация мыслей медиума, способного на время разрывать ткань привычного пространства и времени. Известный исследователь психических феноменов Чарльз Рише предполагал, что человеческий мозг в состоянии особого глубокого транса может временно переводить материальные объекты в четвертое измерение, а затем возвращать их обратно в наш видимый трехмерный мир. Современные физики-квантовики, говоря о телепортации, сразу же уточняют, что на уровне квантовых состояний отдельных фотонов и атомов этот процесс действительно возможен и неоднократно доказан в лабораторных условиях. Однако перенос крупных макроскопических предметов, состоящих из триллионов атомов, требует такого колоссального объема энергии, который мгновенно испарил бы целую планету при попытке воплощения подобного сценария.
12: Профессиональные иллюзионисты и бескомпромиссные разоблачители мифов, такие как Гарри Гудини, наглядно демонстрировали, что почти все салонные апорты были результатом гениальной ловкости рук, использования двойного дна в мебели и хитрых потайных тайников в одежде самих медиумов. Большая часть современных случаев внезапного появления вещей в запертых комнатах – это обычные бытовые фокусы или особенности нашей человеческой психики, которая легко забывает, куда мы сами положили тот или иной предмет в состоянии привычной рассеянности. И тем не менее, загадка остается открытой, ведь каждый раз, когда мы сталкиваемся с необъяснимым, в нас просыпается древний страх перед миром, правила которого нам до конца не ясны. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев, пытаясь отделить зерна от плевел и искусной лжи, чтобы понять, что же на самом деле движет предметами в тишине закрытых помещений. Быть может, физика будущего найдет способ объяснить то, что сегодня мы привыкли считать лишь ловким обманом. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 11 августа. Давайте узнаем, что же нам напророчат руны в этот день, какой совет дадут. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, здесь обдаст, как холодной водой. Руна Иса символизирует замедление и даже полное замораживание процессов. Представьте, что вот кто-то нажал на паузу, и все зависло, как в старом компьютере, да, и ничего не работает, как ни старайся. Это руна льда, и она дает понять, что сейчас никуда не нужно торопиться, даже остановиться. Вот стоп во всех процессах в этот день, друзья. Конечно, овны и тельцы могут занервничать. Это любители контролировать все, а здесь придется остановиться. А вот ракам и рыбкам, любящим медленный ритм, это даже на руку. В работе не рассчитывайте на бурную активность и карьерные взлеты. Наоборот, любые начинания будут тормозиться. А может быть, коллеги могут показаться медлительными, не особо заинтересованными в работе. Попытки ускорить процесс только вызовут раздражение. Вот не пытайтесь, не рвите душу, все равно ничего сверхъестественного не произойдет. Важно также еще не лезть в конфликты, потому что усугубите ситуацию. Конечно, если все вокруг раздражает, все замедлилось, все медленные, и люди, которые с очень взрывным характером, могут быть раздраженными. И здесь ни в коем случае не вступаем в конфликты. Лучше разберите, пойдите завалы в ящиках, почистите почту, в телефоне удалите кучу хлама. Там всегда такое есть. И подумайте над тем, что давно откладывали. В отношениях руна Иса тоже говорит о холоде. Будет чувство отчуждения. Может, партнер в прямом смысле быть отмороженным. И в этот день, в принципе, люди могут казаться отчужденными, даже близкие. И здесь, знаете, не лезьте к ним с выяснениями отношений. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот тише воды, ниже травы. Самое мудрое решение. Если чувствуете холод со стороны партнера, ну, дайте ему время. Вместо этого можно заняться чем-то вместе. Чем-то, что не напрягает ни одного, ни второго. При гадании на здоровье Иса говорит о нечувствительности некоторых органов. Это могут быть нарушения, например, чувствительности пальцев или запахов, или звуков. Так что не удивляйтесь, если пропадет нюх или просядет слух. Также будьте осторожны с переохлаждением. Руна льда у нас, да, и потом могут быть сильнейшие проблемы. То есть кондиционер включаем на минимум. Болезни впоследствии переохлаждения никому не нужны. Еще, кстати, анемия возможна, так что едим побольше гречечки или пьем витаминки, особенно железо. Принимайте, благодарите, друзья, и, конечно же, берегите себя.
13: На радио.
10: Радиолента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
15: Школьник, который набрал 310 баллов на едином государственном экзамене о том, что ему не нашлось места ни в одном высшем учебном заведении, куда он подавал документы.
16: Тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ, и я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму. Я написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов индивидуальных достижений. Я готовился 3 года последних, без остановки. Мне было очень тяжело смотреть на эти списки в госуслугах, когда олимпиадник, у которого 160 баллов, выше тебя, вытесняет тебя с бюджета буквально. Ну, я не знаю, что сказать. Но я все равно сейчас не понимаю, а что от меня требуется. Я сделал все по максимуму, и я все равно пролетаю. Как это вообще так возможно? У меня уже нет времени что-то менять. Я хочу обратиться к десятиклассникам, девятиклассникам и так далее. Ребят, пишите олимпиады. Лучше вытеснять, чем быть вытесненным, как в моем случае.
10: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
19: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
20: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
19: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
21: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
25: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
19: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывала прокалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что? Деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
20: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
19: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Mitsubishi и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Mitsubishi не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покореженного салона пришлось доставать спасателям.
20: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
19: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
0: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
19: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до Железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получилась. получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее. Там дают по 40. Но самое показательное...

мягкое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули. Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду: работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям, в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное... Нет,

0: Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
3: Что именно там загорелось, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеко, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
2: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
2: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
3: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
2: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васин напомнил, какие отметки в паспорте являются обязательными.
6: В паспорте, конечно, нельзя делать никакие отметки самостоятельно. Это самое главное. Нельзя расписываться на память, рисовать смайлики или оставлять какие-то очень интересные надписи. Паспорт – это основной документ гражданина Российской Федерации. Конечно, там существуют обязательные отметки. Их всего две. Первая отметка о вашем месте регистрации постоянного проживания, так называемый штамп о том, где вы прописаны. И вторая отметка – это воинская обязанность. Ставится тем, у кого она должна быть. Соответственно, это прежде всего мужчины, но и те женщины, которые проходят на сегодняшний момент службу, она тоже ставится. Есть необязательные отметки, которые ставятся по желанию гражданина. Я сразу скажу и рекомендую поставить штамп о ранее выданных паспортах. Их сотрудники ставят во всех случаях, если вы специально не отказались. Потому что как только вы обращаетесь в какой-то орган и вас спрашивают, а какой у вас был паспорт до этого, у вас всегда есть с собой штамп, вы можете его показать. Поэтому я рекомендую от этого не отказываться. Это вам только поможет при обращении с основным документом.
1: Главные новости дня.
2: Вечное СВО. В МИД России исключили заморозку военных действий на Украине. Причина известна. После нескольких месяцев паузы американские переговорщики возвращаются к российско-украинскому треку. Спецпосланник президента Штатов Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе могут посетить Киев и Москву. Об этом сообщило госагентство ТАСС. Последний раунд переговоров с участием России, Украины и Штатов прошел в середине февраля в Женеве. После этого процесс застопорился. В июне Уиткоф и Кушнер встретились в Давосе с Кириллом Дмитриевым, но вернуть стороны за стол полноценных переговоров тогда не получилось. Позже госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым констатировал, что дух Анкориджа испарился из-за действий российской стороны. И вот очередное доказательство кризиса мирных переговоров. Заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что заморозка СВО не устраивает Москву.
7: Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая заморозка невозможна. Американцы ведут себя непоследовательно. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру.
2: Таким образом, хотя американские переговорщики возвращаются к дипломатии, однако старые противоречия за время паузы никуда не исчезли. Тем временем все больше разговоров о мире звучат среди российских политических элит. Например, мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно крайне отрицательно высказался об экономике военного времени.
8: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая. И убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают.
2: Согласны с Собяниным и профессиональные экономисты. Экономика военного времени губит гражданские сектора, и люди с каждым днем беднеют все больше, говорит профессор экономики Игорь Липсиц.
9: И то, что сейчас происходит, это, сжатие здоровой ткани экономики. То есть больная ткань военная еще держится и пока растет даже, а вот гражданская, мирная ткань, которая дает возможность жить, она сжимается. И вот этот выпад мэра Собянина, это как раз про то. Он чует, что начинается умирание гражданской экономики. То есть мэр города Москвы выступил против попыток еще более активно развернуть экономику в сторону войны, понимая, что это угробит всех. И администрации местные, и население, то есть все начнут садиться, что называется, на голодный паек, и это будет катастрофа. То есть это даже уже вот в этой властной вертикали начинается понимание, что экономика входит в такую беду, из которой еще неизвестно, есть ли выход вообще.
2: Почему Собянин сделал такое заявление именно сейчас? Эксперты считают, в воздухе висит вопрос о том, куда повернет Россия в сентябре после выборов в Госдуму. Возможно, Владимир Путин решится на массовую мобилизацию, и его пытаются от этого предостеречь. Как пишут некоторые Z-каналы, призвать могут больше миллиона человек, и это изменит жизнь всей страны. Платить мобилизованным по 200-300 тысяч рублей в месяц возможности, скорее всего, уже не будет. И тут могут реализоваться самые мрачные сценарии, про которые в последние месяцы говорят экономисты. Закрытие границ, принудительный труд на военных предприятиях, изъятие вкладов населения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, что переход на использование цифрового рубля будет добровольным.
10: Предлагаться будет выбор, что вы, если захотите, сможете оплатить товар не только обычным рублем наличным, либо банковским рублем, но еще и у вас есть возможность оплатить товар, услугу цифровым рублем. А дальше постепенно для нас все больше и больше понимая, кстати. Я же не зря сказал, что вот там 30, а может быть даже 40 банков сейчас не, для них не обязательно является цифровой рубль, а устремились сюда. Очевидно, они начнут предлагать разные продукты с использованием цифрового рубля, ну и таким образом привлекать клиентуру. Думаю, что это тоже будет завлекать людей, ну, поскольку новый вариант. Молодежь. Просто чтобы потрогать, пощупать, а что такое цифровой рубль, уверен, будет сама открывать эти счета и активно ими пользоваться. Вот, а так, если говорить, что, вот, что какая-то революция произойдет, ничего такого особенно заметного не произойдет.
1: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Продавцы одежды, которые потеряли товары после обстрелов Wildberries, заявили, что компания без их ведома продает остатки на китайском маркетплейсе.
11: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Ту-ту-ту.
12: Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу.
11: Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье, и что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
13: Ребят, что за херня? Мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress. С моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
0: Элементарная экономика о том, что в страну начали массово завозить женщин из Северной Кореи, в то время как для россиянок работы якобы не хватает.
14: В российские регионы начали организованно привозить северокорейских женщин. Их нанимают на швейные фабрики, агрофермы, пищевые производства и конвейерные производства. Минимальная оплата 480 рублей в час. И на минуточку, это 80 тысяч рублей в месяц при стандартной занятости. И речь о минималке. Кадровая компания готова направлять на заводы сразу по 40 женщин. И заметьте, еще недавно кореянок не устраивала зарплата 55 тысяч рублей. Делаем выводы. Их услышали и зарплату подняли. Напомним, глава Оренбурга Альберт Юмадилов признал, что попытка пригласить работников из Северной Кореи провалилась. На зарплату 55 тысяч рублей они работать не согласились. И тут возникает неудобный вопрос. А что в этой истории случилось с россиянками? У нас не осталось женщин, готовых работать за 80 тысяч в месяц? Страна годами говорит о необходимости повышать рождаемость, удерживать людей в регионах и защищать отечественный рынок труда. А дефицит работников тем временем закрывают импортом рабочей силы. Получается довольно странная демографическая политика. Своих призывают рожать, а на что тогда жить, если рабочие места отдают иностранкам?
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
17: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
2: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
18: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
2: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
19: Слышь, мы проститутки, Кулач, а его как посадили? Ну мы здесь при чем?
20: А кто сажал?
2: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
21: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
20: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
22: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
20: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
21: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
20: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
23: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
20: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
24: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
20: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
25: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
26: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
25: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
3: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкоришским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
25: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
26: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
16: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
4: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
5: Да.
20: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
20: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
6: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
20: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь» С-1 в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.
7: Туда же шли. Да, походу, блядь. Ёпта.
20: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
25: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобные о возможной передаче атакам с Украины.
5: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в 283 миллиона долларов. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
25: Глубокого тыла больше нет. Военкор канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
5: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
25: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
3: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно 28 миллионов долларов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Москвы рассказал, что из-за задолженности перед бюджетом судебный пристав принуждает его подписать контракт с Министерством обороны.
8: Привет. Новая задачка тут опять образовалась. Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам, и заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство. Она, точнее, видите ли, устала заниматься выжиманием из меня долгов. Ну вот давайте все вместе подумаем, а что делать, правда, ну, людям-то? Что нам делать, как нам обезопасить себя, если ты не хочешь подписывать никакие контракты?
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
11: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
10: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
12: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением, и сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
10: Ага.
12: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20, и спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
10: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое, мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
12: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
10: Ого, 7 часов.
12: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
10: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
12: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
10: То есть это не разовые перегибы?
12: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
10: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний взрослый человек.
12: Ну да.
10: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
12: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
10: В смысле?
12: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
10: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
12: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
10: Игра в одни ворота, получается.
12: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
10: Ну, ручку-то он сам держал, да.
12: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
10: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
12: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
10: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
12: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
10: Ничего себе.
12: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
10: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
12: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
10: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
12: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранение.
10: А с контрактом с деньгами?
12: Да.
10: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
12: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
10: Статистика, значит.
12: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
10: Срочника так нельзя.
12: Срочник и дисия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает. Люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
10: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
12: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
10: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
12: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
10: Большой план.
12: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
10: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
12: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
10: И как успехи? Набрали?
12: 50-я часть плана.
10: Жесть.
12: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
10: Но слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
12: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
10: То есть их вычисляют.
12: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
10: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
12: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
10: И погиб он не за монитором?
12: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
10: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
12: Именно так. Приказы не обсуждаются.
10: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
11: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
10: В смысле обман?
11: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
10: Ага.
11: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
10: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
11: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
10: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
11: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налогов,

0: Давай мы тебе за это 1 000 000 заплатим.
1: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
0: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
1: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
0: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
1: Сразу 9?
0: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
1: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
0: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
1: А доказать угрозы нельзя.
0: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
1: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
0: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
1: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
0: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
1: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
0: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть временно подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
1: В общем, картина, получается, предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до

0: 30 дней.
1: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
0: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
2: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
0: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
1: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
0: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покорюженного салона пришлось доставать спасателям.
1: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА-рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
0: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
4: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
0: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до Железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее, там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться? Давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду – работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям – в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «Топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное – нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительницы Луганска рассказали, в каком плачевном состоянии сегодня находится некогда популярное место отдыха – парк 1 мая.
9: Луганск. Парк 1 мая. Здесь можно покататься на аттракционах, полюбоваться природой, вкусно покушать.
10: Можно было когда-то, но не сейчас.
9: Почти все аттракционы закрыты. Работает всего пару-тройку штучек, что в целом неудивительно, потому что их состояние оставляет желать лучшего.
10: Трава здесь не то что не покошена, ее здесь столько, что можно создать отдельный парк джунглей.
9: От ручейка здесь тоже ничего не осталось. Только лужа. Но больше всего пугает состояние зоопарка. Сейчас он закрыт для посещения, но животные все еще находятся внутри.
10: Везде стоит невыносимый запах, а сквозь щели можно увидеть, в каком состоянии находятся животные.
9: Очень жаль, что такое замечательное место находится в таком состоянии.
5: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47000 кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
11: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
12: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
11: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
13: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
11: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников потребовал от фермеров за 2-3 дня избавиться от всего поголовья свиней якобы из-за африканской чумы.
14: Такими шагами он скоро будет куплен к концу недели, либо в начале следующего месяца. Поголовье свиней у вас, у всех, если взять, оно прилично. Что мы будем с ним делать? У нас есть 2, максимум 3 дня, чтобы его убрать. Если, не дай бог, эта зараза приблизится к нам, работы будет очень много. Вместе с вами, нам вместе с вами, которые даже не заражены, они по закону проводятся за счет собственников животных. То есть все эти мероприятия будут проводиться за ваш счет. Но прокуратура потом через суды все средства, которые будут затрачены, 40 метров, будут отыскивать собственников этих животных. Поэтому я вас вот прошу честно откровенно, давайте вместе думать, и в ближайшие 20 дня нам свиней нужно убрать. Это не смешно.
5: Криминальные новости.
15: Военный напал на пенсионерку и женщину с инвалидностью. Об этом 29-летняя жительница Юрги рассказала в кузбасском паблике. 24 июля ее 77-летняя бабушка вышла гулять со своей таксой на поводке. Возле подъезда на питомца напала собака бойцовской породы без поводка и намордника. Животное выгуливали двое мужчин, один из которых был в военной форме. В городе дислоцируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Ей проживает много военнослужащих. Бабушка просила хозяев убрать собаку, но вместо этого ее толкнули, она упала на асфальт, а собака переключилась на нее и разорвала ей кисть, рассказала внучка пенсионерки. Она выбежала на помощь и попыталась оттащить чужую собаку, но его хозяева начали толкать и ее, а мужчина в форме сильно ударил женщину кулаком в челюсть, разбил ей губу. Пострадавшая уточнила, что имеет инвалидность после травмы колена. Таксу удалось вырвать из зубов большой собаки и передать родственнице, которая забежала с ней в подъезд. Ночью такса скончалась на руках у хозяйки. Автор обращения рассказала, что для бабушки это стало тяжелой утратой. После нападения женщины вызвали скорую и полицию. У них зафиксировали побои и приняли заявление. Во время конфликта военный обронил жетон, по которому установили его личность, утверждает пострадавший. Но спустя 2 недели полиция так и не приняла никаких мер. В МВД Кузбасса после появления публикации заявили, что сотрудники выезжали на место происшествия. Опросили участников, очевидцев. Также выяснили, что агрессивная собака 30-летнего мужчины нападала на 77-летнюю жительницу Юрги и ее питомца. Но об участии в инциденте военнослужащего МВД не упоминает. Следственный комитет прекратил дело против полицейских, сломавших руку учительницы из Рязани, когда ее приняли за закладчицу. Как рассказала сама пострадавшая Валентина Волкова на странице ВКонтакте, ее адвокат первым получил соответствующее письмо следователя. В нем говорится о прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Позже ей пришел ответ регионального управления СК, где указано другое основание – отсутствие в действиях сотрудников полиции состава преступления. Волкова также утверждает, что 2 и 7 июля она вместе с адвокатом участвовала в следственных действиях, однако о закрытии дела следователь им не сообщал, хотя первое письмо адвокату было датировано 3 июля. Инцидент с полицейскими произошел в мае прошлого года. Волкова рассказывала, что к ней подошел мужчина в гражданском, когда она фотографировала цветы на лужайке. Он скрутил ее и силой увел к служебной машине. Позднее у учительницы выявили перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы. В июле 2025 года СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Российскую туристку жестоко избил в Абхазии местный житель, который должен был находиться под домашним арестом. По данным базы, нападение на 37-летнюю туристку из Черкесска произошло в Сухуми, возле кафе. Мужчина нанес женщине множественные удары. Ее госпитализировали с различными травмами, включая рваные раны лица. Нападавшим оказался 36-летний местный житель. Он также проходит фигурантом дела о похищении людей и должен был находиться под домашним арестом. После нападения силовикам не удалось его задержать. Мужчину уже несколько дней разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
8: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
16: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, это должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
5: Главные новости дня.
17: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
18: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету ни в силе. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
17: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
19: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
17: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
20: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Служил детей, и вот стою. Ночью. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
17: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
21: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
17: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: На Радио Лента. Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии Максим Черных заявил, что обученных операторов беспилотников отправляют на штурмы, над военнослужащими издеваются и пристегивают их наручниками к гирям.
0: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Андрей Ремович, мы военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В отношении нас происходит нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение указов министра обороны Российской Федерации. Мы операторы ВПЛА и НРТК, обученные операторы. После того, как мы столкнулись с беспределом, мы подали соответственное заявление. Заявление мы подаем с июля месяца 2025 года. По настоящее время нас до сих пор никто не опросил, никто не взял во внимание наши доводы, видео, скриншоты, голосовые сообщения. Нам только говорят, что нарушений нет, ничего не выявлено. Либо открыто пишут, что вызвали, опросили должностных лиц, в отношении которых поданы заявления, они все отрицают. По факту никто никого никуда не опрашивал, не вызывал. С нас никто не брал ни доказательную базу, ни видео со всем происходящим беспределом. За место этого нас после наших обращений в очередной раз на сайт президента, на министра обороны, на генеральную прокуратуру города Москвы. Все эти заявления спускаются снова в Новочеркасск, а там оттуда приходит ответ. Нарушений нет, ничего не выявлено. А потом поступают звонки в Новочеркасск и говорят: ребята, так вы же задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. Вы же ничего не добьетесь, мы же договоримся. Ну, то есть вот такая ситуация происходит. Вместо помощи и как-то нас уберечь от действия наших командований, от преступных действий нашего командования, да, разобраться в нашей ситуации, разобраться в том, почему ребята сидят пристегнутые гирями к наручникам, почему отдаются приказы по нам, как по операторам ВПЛА, почему операторы ВПЛА идут штурмовать, обученные операторы ВПЛА и НРТК, и почему на это закрывают на все глаза и на другой беспредел, указанный в заявлениях. Пишем заявление, ответы приходят от нашей же части, от наших же командиров. Ничего не выявлено, нарушений нет. А вы задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. А потом нам поступают звонки после наших заявлений и говорят: ну, ребят, нам же вас надо как-то опросить, но вы же с марта месяца поданы в самовольное оставление части, хотя это является незаконным. То есть мы просим помощи, нас задним числом подают самовольное оставление части, хотя у нас есть документы о том, что заднее число нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, внимание.
22: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
2: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
3: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
1: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
2: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
1: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
4: когда одна-две мобильных группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
17: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
6: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
17: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
7: Ятаган в спину. Военкор канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
9: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47203-миллиметровых кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает, ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
7: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
10: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система «Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс», то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость максимум смысла. В Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
12: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
11: Абсолютно.
12: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
11: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
12: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
11: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
12: Стоп! Прямо на территории страны?
11: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
12: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
11: Валяй, это всегда полезно.
12: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
11: Ну да, процент осечек там колоссальный.
12: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
13: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
12: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
13: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
12: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
13: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
12: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
11: Буквально покупается время, и Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
12: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
11: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
12: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
11: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
12: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
11: Какой?
12: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
11: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
12: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
11: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
12: Бартер. И что идет в ход? Нефть?
11: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
12: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
11: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
12: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
11: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
12: Поясни мысль.
11: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
12: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
11: Используется так называемый «теневой флот». Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми, а потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
12: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
11: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
12: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
11: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить барлями. Это дипломатическая защита.
12: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
11: Да-да. Когда российская власть наложила вето в совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
12: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
11: Почему ты так думаешь?
12: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
11: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
12: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
11: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
12: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
11: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
12: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
11: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
12: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
11: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
12: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 22-м году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 24-м уже больше 13 тысяч.
11: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
12: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
11: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
12: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
11: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
12: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
11: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
12: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
11: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
12: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
11: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
12: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
11: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
12: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
11: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
12: Ну, слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
11: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
12: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
5: Ну смотри, передача технологий сегодня – это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
12: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
5: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
12: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
5: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
12: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
5: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
12: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
5: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
12: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
5: И тут возникает...

0: уязвимом положении срочного покупателя.
1: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
0: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
1: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
0: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
1: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
0: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
1: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
0: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
1: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
0: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
1: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
4: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
3: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
5: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это, ну, неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит,

0: мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
1: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
2: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
1: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
3: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
1: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин пообещал восьмикласснику Вячеславу Казекину, который неделю назад приглашал главу государства посетить Бурятию, с поступлением в Суворовское училище.
6: Здорово. Вот неделю назад он вас приглашал.
7: Я помню.
6: Да, я теперь Владимир Владимирович приехал.
8: Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
7: Спасибо, что пригласил.
8: Можно обратиться к вам как к верховному главнокомандующему?
7: Слушаю вас.
8: Помимо самбо я занимаюсь шахматами и авиамоделированием, но моя мечта – это стать пилотом и летать на сверхзвуковом истребителе. Я хочу поступить в Иркутское Суворовское военное училище. Попытка уже была у меня в 6 классе. Писали письмо с родителями Министерства обороны. Но я не знал о правиле, что туда можно поступать, туда принимают либо в 5-й, либо в 10-й класс. Можно попросить вас о помощи в зачислении?
7: Да как вы просите?
8: 8-й переходу.
6: Следующего года.
7: Решим.
4: Главные новости дня.
1: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной
9: процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс два официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
10: Еще такое 70 ракет «Атакамс». Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
9: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
10: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
9: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
11: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
9: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Сенатор Александр Шендерюк-Житков рассказал о новом законе о криптовалюте.
12: Закон ничего не меняет в этом порядке. Криптовалюта по-прежнему не может быть платежным средством территории Российской Федерации. Соответственно, после принятия вот этого вступления в силу закона никто не сможет оплачивать с помощью криптовалюты товары. По крайней мере, в легальном поле Российской Федерации. Другое дело, что теперь обычные граждане, мы с вами, сможем криптовалюту инвестировать, сможем криптовалюту хранить, сможем криптовалюту обменивать на так называемые фиатные деньги, то есть в нашем случае с вами рубли. И мне кажется, было найдено очень грамотное решение, который, с одной стороны, выводит рынок криптовалюты в белую, а с другой стороны, четко прописывает те границы, за которые криптовалюта не может заходить. Для граждан поменялось самое главное. Появляется, по сути дела, обменник, криптовалютный обменник, то есть лицензированная организация, которая будет заниматься обменом криптовалюты. Вот мне еще хотелось обратить ваше внимание на очень важную вещь. Разрешение криптовалюты с точки зрения инвестирования в Российской Федерации – это, с одной стороны, важная юридическая норма, которая позволяет эффективнее работать бизнесу, тем людям, которые задумывались инвестировать в криптовалюту. Но это еще и важный момент, чтобы быть очень ответственным к своим инвестициям. Нужно понимать, что криптовалюта – это очень высоковолатильный инструмент. Буквально за год стоимость криптовалюты, такой валюты, как биткоин, наверное, самой популярной валюты, могла достигать и 110, там 120 тысяч долларов за один биткоин и падала до 60. И это происходило буквально там за считанные месяцы. Это говорит о том, что если завтра вы придете в банк или в обменный пункт, может произойти следующее, что вы очень много потеряете.
4: На радио «Лента» шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Ятаган в спину. Военкор канал «Архангел спецназа» о турецких ракетах для Киева.
15: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
14: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
16: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
17: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
9: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
17: «Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки».
9: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
18: «У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и другие ответы».
9: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
19: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
9: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому, что плохие мысли, а потому, что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» — это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
21: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобный о возможной передаче «Атакамс» Украине.
15: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в 283 миллиона долларов. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
21: Глубокого тыла больше нет. Военкор канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
15: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
21: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
2: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно $28 миллионов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
4: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
1: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
3: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
22: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
1: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
3: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
1: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
23: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
1: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
6: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
1: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко о том, что формат единого государственного экзамена могут изменить из-за большой конкуренции между 100-бальниками и олимпиадниками.
7: В этом году максимально возможное было число именно 100-бальников, 100-бальников по ЕГЭ. И получается, они активно соперничали за бюджет. Места с олимпиадниками. Но, как мы с вами знаем, у абитуриентов, получивших первые места и призовые места по олимпиадам, именно всероссийским олимпиадам, у них приоритетное поступление. Только после этого могут рассчитывать на бюджетные места уже ребята, получившие максимальные баллы по ЕГЭ. Вот именно в этом году, да и в прошлом году, ребята с 100-бальники, действительно, их число растет и растет. Вот если мы посмотрим с вами на данные статистики, в 2025 году 100-бальников было 6820, а в 2026 году уже больше 8700. Безусловно, рост значительный. Очевидно, что в 2027 году таких еще будет больше. А если мы с вами посмотрим на статистику по олимпиадникам, то какая ситуация? В прошлом году их было 304, а в 2026 году уже 414. Рост не таков. Да, при этом призеров около 1500 олимпиадников. Это в прошлом году, в 2025, а в 2026 году там 1625. То есть, конечно, цифры в разы, да, 100-бальники превосходят по числу. Поэтому, конечно, их необходимо разделять. И вот это предложение, которое выдвинуто по поводу квотирования олимпиадников, оно актуально. И квотировать, видимо, придется не просто по всем вузам, а разделять, наверное, все-таки региональные вузы и столичные вузы, потому что олимпиадники, безусловно, они претендуют именно на ведущие вузы. В первую очередь это, конечно же, МГУ, Высшая школа экономики, финансовый университет, МГИМО. И разграничить необходимо.
0: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вещь, которую вы точно оставили на столе, внезапно обнаруживается в запертом шкафу или падает прямо с потолка, или просто находится в том месте, где вы не ожидали ее увидеть? Этот удивительный и пугающий феномен в парапсихологии называется апортами, мгновенным появлением материальных предметов внутри изолированных закрытых пространств. Во времена бурного расцвета спиритизма в XIX веке на сеансах известных медиумов прямо из воздуха сыпались старинные монеты, живые цветы, покрытые утренней росой, и даже тяжелые фамильные драгоценности. свидетели этих явлений, среди которых были и видные ученые того времени, божились, что любой подлог был абсолютно невозможен, ведь все помещения тщательно обыскивались до начала каждого эксперимента. Сторонники мистических концепций уверяют, что апорты — это результат работы специальных полтергейстов или мгновенная материализация мыслей медиума, способного на время разрывать ткань привычного пространства и времени. Известный исследователь психических феноменов Чарльз Рише предполагал, что человеческий мозг в состоянии особого глубокого транса может временно переводить материальные объекты в четвертое измерение, а затем возвращать их обратно в наш видимый трехмерный мир. Современные физики-квантовики, говоря о телепортации, сразу же уточняют, что на уровне квантовых состояний отдельных фотонов и атомов этот процесс действительно возможен и неоднократно доказан в лабораторных условиях. Однако перенос крупных макроскопических предметов, состоящих из триллионов атомов, требует такого колоссального объема энергии, который мгновенно испарил бы целую планету при попытке воплощения подобного сценария. Профессиональные иллюзионисты и бескомпромиссные разоблачители мифов, такие как Гарри Гудини, наглядно демонстрировали, что почти все салонные апорты были результатом гениальной ловкости рук, использования двойного дна в мебели и хитрых потайных тайников в одежде самих медиумов. Большая часть современных случаев внезапного появления вещей в запертых комнатах — это обычные бытовые фокусы или особенности нашей человеческой психики, которая легко забывает, куда мы сами положили тот или иной предмет в состоянии привычной рассеянности. И тем не менее, загадка остается открытой, ведь каждый раз, когда мы сталкиваемся с необъяснимым, в нас просыпается древний страх перед миром, правила которого нам до конца не ясны. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев, пытаясь отделить зерна от плевел и искусной лжи, чтобы понять, что же на самом деле движет предметами в тишине закрытых помещений. Быть может, физика будущего найдет способ объяснить то, что сегодня мы привыкли считать лишь ловким обманом. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 11 августа. Давайте узнаем, что же нам напророчат руны в этот день, какой совет дадут. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, здесь обдаст как холодной водой. Руна Иса символизирует замедление и даже полное замораживание процессов. Представьте, что вот кто-то нажал на паузу, и все зависло, как в старом компьютере, да, и ничего не работает, как ни старайся. Это руна льда, и она дает понять, что сейчас никуда не нужно торопиться, даже остановиться. Вот стоп во всех процессах в этот день, друзья. Конечно, овны и тельцы могут занервничать. Это любители контролировать все, а здесь придется остановиться. А вот ракам и рыбкам, любящим медленный ритм, это даже на руку. В работе не рассчитывайте на бурную активность и карьерные взлеты. Наоборот, любые начинания будут тормозиться. А может быть, коллеги могут показаться медлительными, не особо заинтересованными в работе. Попытки ускорить процесс только вызовут раздражение. Вот не пытайтесь, не рвите душу, все равно ничего сверхъестественного не произойдет. Важно также еще не лезть в конфликты, потому что усугубите ситуацию. Конечно, если все вокруг раздражает, все замедлилось, все медленные, и люди, которые с очень взрывным характером, могут быть раздраженными. И здесь ни в коем случае не вступаем в конфликты. Лучше разберите, пойдите завалы в ящиках, почистите почту в телефоне, удалите кучу хлама. Там всегда такое есть. И подумайте над тем, что давно откладывали. В отношениях руна Иса тоже говорит о холоде. Будет чувство отчуждения. Может, партнер в прямом смысле быть отмороженным. И в этот день, в принципе, люди могут казаться отчужденными, даже близкие. И здесь, знаете, не лезьте к ним с выяснениями отношений. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот тише воды ниже травы – самое мудрое решение. Если чувствуете холод со стороны партнера, ну, дайте ему время. Вместо этого можно заняться чем-то вместе. Чем-то, что не напрягает ни одного, ни второго. При гадании на здоровье Иса говорит о нечувствительности некоторых органов. Это могут быть нарушения, например, чувствительности пальцев или запахов, или звуков. Так что не удивляйтесь, если пропадет нюх или просядет слух. Также будьте осторожны с переохлаждением. Руна льда у нас, да, и потом могут быть сильнейшие проблемы. То есть кондиционер включаем на минимум. Болезни впоследствии переохлаждения никому не нужны. Еще, кстати, анемия возможна. Так что едим побольше гречечки или пьем витаминки, особенно железо. Принимайте, благодарите, друзья, и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Школьник, который набрал 310 баллов на едином государственном экзамене о том, что ему не нашлось места ни в одном высшем учебном заведении, куда он подавал документы.
11: Тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ, и я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму. Я написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов индивидуальных достижений. Я готовился 3 года последних, без остановки. Мне было очень тяжело смотреть на эти списки в госуслугах, когда олимпиадник, у которого 160 баллов, выше тебя, вытесняет тебя с бюджета буквально. Ну, я не знаю, что сказать. Я все равно сейчас не понимаю, а что от меня требуется. Я сделал все по максимуму, и я все равно пролетаю. Как это вообще так возможно? У меня уже нет времени что-то менять. Я хочу обратиться к десятиклассникам, девятиклассникам и так далее. Ребят, пишите олимпиады. Лучше вытеснять, чем быть вытесненным, как в моем случае.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа, а в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
13: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
12: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
14: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
16: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
12: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
13: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними. 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
12: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покорюженного салона пришлось доставать спасателям.
13: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
12: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
9: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
12: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до Железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее, там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться? Давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду – работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям, в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктуре,

0: метровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное – нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
3: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеко, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
2: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Мне кажется, что мы сейчас с вами

0: Мы сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
1: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
2: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ – по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу. И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
1: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васин напомнил, какие отметки в паспорте являются обязательными.
5: В паспорте, конечно, нельзя делать никакие отметки самостоятельно. Это самое главное. Нельзя расписываться на память, рисовать смайлики или оставлять какие-то очень интересные надписи. Паспорт – это основной документ гражданина Российской Федерации. Конечно, там существуют обязательные отметки. Их всего две. Первая отметка о вашем месте регистрации постоянного проживания, так называемый штамп о том, где вы прописаны. И вторая отметка – это воинская обязанность, ставится тем, у кого она должна быть. Соответственно, это прежде всего мужчины, но и те женщины, которые проходят на сегодняшний момент службу, она тоже ставится. Есть необязательные отметки, которые ставятся по желанию гражданина. Я сразу скажу и рекомендую поставить штамп о ранее выданных паспортах. Их сотрудники ставят во всех случаях, если вы специально не отказались. Потому что как только вы обращаетесь в какой-то орган и вас спрашивают, а какой у вас был паспорт до этого, у вас всегда есть с собой штамп, вы можете его показать. Поэтому я рекомендую от этого не отказываться. Это вам только поможет при обращении с основным документом.
3: Главные новости дня.
1: Вечное СВО в МИД России исключили заморозку военных действий на Украине. Причина известна. После нескольких месяцев паузы американские переговорщики возвращаются к российско-украинскому треку. Спецпосланник президента Штатов Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе могут посетить Киев и Москву. Об этом сообщило госагентство ТАСС. Последний раунд переговоров с участием России, Украины и Штатов прошел в середине февраля в Женеве. После этого процесс застопорился. В июне Уиткоф и Кушнер встретились в Давосе с Кириллом Дмитриевым, но вернуть стороны за стол полноценных переговоров тогда не получилось. Позже госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым констатировал, что дух Анкориджа испарился из-за действий российской стороны. И вот очередное доказательство кризиса мирных переговоров. Заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что заморозка СВО не устраивает Москву.
6: Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая заморозка невозможна. Американцы ведут себя непоследовательно. Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и иное содействие, что не стыкуется со стремлением к миру.
1: Таким образом, хотя американские переговорщики возвращаются к дипломатии, однако старые противоречия за время паузы никуда не исчезли. Тем временем все больше разговоров о мире звучат среди российских политических элит. Например, мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно крайне отрицательно высказался об экономике военного времени.
7: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают.
1: Согласны с Собяниным и профессиональные экономисты. Экономика военного времени губит гражданские сектора, и люди с каждым днем беднеют все больше, говорит профессор экономики Игорь Липсиц.
8: И то, что сейчас происходит, это, сжатие здоровой ткани экономики. То есть больная ткань военная еще держится и пока растет даже, а вот гражданская, мирная ткань, которая дает возможность жить, она сжимается. И вот этот выпад мэра Собянина, это как раз про то. Он чует, что начинается умирание гражданской экономики. То есть мэр города Москвы выступил против попыток еще более активно развернуть экономику в сторону войны, понимая, что это угробит всех. И администрации местные, и население, то есть все поначнут садиться, что называется, на голодный паек, и это будет катастрофа. То есть это даже уже вот в этой властной вертикали начинается понимание, что экономика входит в такую беду, из которой еще неизвестно, есть ли выход вообще.
1: Почему Собянин сделал такое заявление именно сейчас? Эксперты считают, в воздухе висит вопрос о том, куда повернет Россия в сентябре после выборов в Госдуму. Возможно, Владимир Путин решится на массовую мобилизацию, и его пытаются от этого предостеречь. Как пишут некоторые Z-каналы, призвать могут больше миллиона человек, и это изменит жизнь всей страны. Платить мобилизованным по 200-300 тысяч рублей в месяц возможности, скорее всего, уже не будет. И тут могут реализоваться самые мрачные сценарии, про которые в последние месяцы говорят экономисты. Закрытие границ, принудительный труд на военных предприятиях, изъятие вкладов населения. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков о том, что переход на использование цифрового рубля будет добровольным.
9: Предлагаться будет выбор, что вы, если захотите, сможете оплатить товар не только обычным рублем наличным, либо банковским рублем, но еще и у вас есть возможность оплатить товар, услугу цифровым рублем. А дальше постепенно для нас все больше и больше понимая, кстати. Я же не зря сказал, что вот там 30, а может быть даже 40 банков сейчас для них не обязательно является цифровой рубль, а устремились сюда. Очевидно, они начнут предлагать разные продукты с использованием цифрового рубля, ну и таким образом привлекать клиентуру. Думаю, что это тоже будет завлекать людей, ну, поскольку новый вариант. Молодежь. Просто чтобы потрогать, пощупать, а что такое цифровой рубль, уверен, будет сама открывать эти счета и активно ими пользоваться. Вот, а так, если говорить, что вот что какая-то революция произойдет, ничего такого особенно заметного не произойдет.
3: На радио «Лента» потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» Самые важные высказывания дня.
10: Продавцы одежды, которые потеряли товары после обстрелов Wildberries, заявили, что компания без их ведома продает остатки на китайском маркетплейсе.
11: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries. Но что я увидела сегодня? Ту-ту-ту. Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress. В поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita. Добавляем платье. И что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
12: Ребят, что за херня? Мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress. С моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
10: Элементарная экономика о том, что в страну начали массово завозить женщин из Северной Кореи, в то время как для россиянок работы якобы не хватает.
13: В российские регионы начали организованно привозить северокорейских женщин. Их нанимают на швейные фабрики, агрофермы, пищевые производства и конвейерные производства. Минимальная оплата 480 рублей в час. И на минуточку, это 80 тысяч рублей в месяц при стандартной занятости. И речь о минималке. Кадровая компания готова направлять на заводы сразу по 40 женщин. И заметьте, еще недавно кореянок не устраивала зарплата 55 тысяч рублей. Делаем выводы. Их услышали и зарплату подняли. Напомним, глава Оренбурга Альберт Юмадилов признал, что попытка пригласить работников из Северной Кореи провалилась. На зарплату 55 тысяч рублей они работать не согласились. И тут возникает неудобный вопрос. А что в этой истории случилось с россиянками? У нас не осталось женщин, готовых работать за 80 тысяч в месяц? Страна годами говорит о необходимости повышать рождаемость, удерживать людей в регионах и защищать отечественный рынок труда. А дефицит работников тем временем закрывают импортом рабочей силы. Получается довольно странная демографическая политика. Своих призывают рожать, а на что тогда жить, если рабочие места отдают иностранкам?
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом и тут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
16: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
1: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
17: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
1: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
18: Слышь, мы проститутки, Влад, а его как посадили? Ну мы здесь при чем?
19: А кто сажал?
1: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
21: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
20: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
22: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
20: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
21: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
20: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
23: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадьяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
20: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
0: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
20: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
2: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
5: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
2: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
19: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкорежским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
2: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
5: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, в Ростовской области – «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
24: Прикиньте, что сейчас так взорвалось сверху, что мы вообще от жизни, да?
25: Да.
20: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
20: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
4: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. Там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
20: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
2: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобный о возможной передаче атакам с Украины.
7: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
2: Глубокого тыла больше нет. Военкор, канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
7: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов. а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
2: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
19: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно 28 миллионов долларов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Житель Москвы рассказал, что из-за задолженности перед бюджетом судебный пристав принуждает его подписать контракт с Министерством обороны.
9: Привет. Новая задачка тут опять образовалась. Вы, наверное, в курсе, что в городе Пенза неизвестные люди ездят, забирают должников, а должников по алиментам, по налогам, по другим каким-то вещам. И заставляют их подписывать контракт на СВО. Ну и вот, казалось бы, это где-то далеко, но это дошло даже до меня, когда у меня тоже есть долги перед бюджетом в виде субсидиарной ответственности. И мой пристав начал продавать мне контракт на СВО с целью приостановить мое исполнительное производство. Она, точнее, видите ли, устала заниматься выжиманием из меня долгов. Ну вот давайте все вместе подумаем, а что делать, правда, ну, людям-то? Что нам делать, как нам обезопасить себя, если ты не хочешь подписывать никакие контракты?
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
12: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
11: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
13: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением, и сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
11: Ага.
13: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20, и спустя буквально две недели службы начинается просто дикий прессинг.
11: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
13: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
11: Ого, 7 часов.
13: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
11: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
13: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
11: То есть это не разовые перегибы?
13: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
11: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
13: Ну да.
11: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
13: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
11: В смысле?
13: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
11: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
13: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
11: Игра в одни ворота получается.
13: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
11: Ну, ручку-то он сам держал, да.
13: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
11: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
13: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
11: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
13: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
11: Ничего себе.
13: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
11: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
13: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
11: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
13: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без скатуса, без выплат за ранения.
11: А с контрактом с деньгами?
13: Да.
11: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
13: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
11: Статистика, значит.
13: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
11: Срочника так нельзя.
12: Срочника Дизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает, люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
11: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
12: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
11: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
12: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
11: Большой план.
12: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
11: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
12: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
11: И как успехи? Набрали?
12: 50-я часть плана.
14: Жесть.
12: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
14: Но слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
12: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
14: То есть их вычисляют.
12: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
14: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
12: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент, 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
14: И погиб он не за монитором?
12: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
14: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
12: Именно так. Приказы не обсуждаются.
14: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
12: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
14: В смысле обман?
12: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
14: Ага.
12: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
14: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
12: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
14: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
12: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
14: И электронная повестка считается врученной автоматом.
12: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
14: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
12: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
14: Так.
12: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
14: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
12: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
14: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
15: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
14: Сразу 9?
15: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
14: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
15: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
14: А доказать угрозы нельзя.
15: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
14: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
15: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
14: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
15: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
14: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
15: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства.

0: нас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
2: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
1: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилось в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
3: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
4: По двое сходим на линии. Работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
1: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что? Деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
2: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших.

0: участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
1: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покорёженного салона пришлось доставать спасателям.
2: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
1: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
3: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
1: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до Железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио Лента «Балтийский лоцман».
5: Привет всем, с вами Балтийский лоцман. Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее, там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться? Давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду – работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям – в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Беларуси и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскируют симптомы, но не лечат саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправке вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин, и драки, и вранье по телевизору. Как бы ни хотелось списать все на вражескую пропаганду и происки врагов, бензина не будет ровно столько, сколько будет длиться специальная военная операция. Потому что его главное – нет. Единственная причина – это беспилотники, которые летят со всех сторон и от которых горят заводы. Это факт. Для кого-то горький, но факт.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительницы Луганска рассказали, в каком плачевном состоянии сегодня находится некогда популярное место отдыха – парк 1 мая.
9: Луганск. Парк 1 мая. Здесь можно покататься на аттракционах, полюбоваться природой, вкусно покушать.
10: Можно было когда-то, но не сейчас.
9: Почти все аттракционы закрыты. Работает всего пару-тройку штучек, что в целом неудивительно, потому что их состояние оставляет желать лучшего.
10: Трава здесь не то что не покошена, ее здесь столько, что можно создать отдельный парк джунглей.
9: От ручейка здесь тоже ничего не осталось. Только лужа. Но больше всего пугает состояние зоопарка. Сейчас он закрыт для посещения, но животные все еще находятся внутри.
10: Везде стоит невыносимый запах, а сквозь щели можно увидеть, в каком состоянии находятся животные.
9: Очень жаль, что такое замечательное место находится в таком состоянии.
6: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
11: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
12: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
11: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
13: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
11: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников потребовал от фермеров за 2-3 дня избавиться от всего поголовья свиней якобы из-за африканской чумы.
16: Такими шагами он скоро будет куплен к концу недели, либо в начале следующего месяца. Поголовье свиней у вас, у всех, если взять, оно прилично. Что мы будем с ним делать? У нас есть 2, максимум 3 дня, чтобы его убрать. Если, не дай бог, эта зараза приблизится к нам, работы будет очень много. Вместе с вами, нам вместе с вами, которые даже не заражены, они по закону проводятся за счет собственников животных. То есть все эти мероприятия будут проводиться за ваш счет. Но прокуратура потом через суды все средства, которые будут затрачены, 40 метров, будут изыскивать собственников этих животных. Поэтому я вас вот прошу честно откровенно, давайте вместе думать, и в ближайшие 2 дня нам свиней нужно убрать.
14: Криминальные новости.
17: Военный напал на пенсионерку и женщину с инвалидностью. Об этом 29-летняя жительница Юрги рассказала в кузбасском паблике. 24 июля ее 77-летняя бабушка вышла гулять со своей таксой на поводке. Возле подъезда на питомца напала собака бойцовской породы без поводка и намордника. Животное выгуливали двое мужчин, один из которых был в военной форме. В городе дислоцируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Ей проживает много военнослужащих. Бабушка просила хозяев убрать собаку, но вместо этого ее толкнули, она упала на асфальт, а собака переключилась на нее и разорвала ей кисть, рассказала внучка пенсионерки. Она выбежала на помощь и попыталась оттащить чужую собаку, но его хозяева начали толкать и ее, а мужчина в форме сильно ударил женщину кулаком в челюсть, разбил ей губу. Пострадавшая уточнила, что имеет инвалидность после травмы колена. Таксу удалось вырвать из зубов большой собаки и передать родственнице, которая забежала с ней в подъезд. Ночью такса скончалась на руках у хозяйки. Автор обращения рассказала, что для бабушки это стало тяжелой утратой. После нападения женщины вызвали скорую и полицию. У них зафиксировали побои и приняли заявление. Во время конфликта военный обронил жетон, по которому установили его личность, утверждает пострадавший. Но спустя две недели полиция так и не приняла никаких мер. В МВД Кузбасса после появления публикации заявили, что сотрудники выезжали на место происшествия. Опросили участников, очевидцев. Также выяснили, что агрессивная собака 30-летнего мужчины нападала на 77-летнюю жительницу Юрги и ее питомца. Но об участии в инциденте военнослужащего МВД не упоминает. Следственный комитет прекратил дело против полицейских, сломавших руку учительницы из Рязани, когда ее приняли за закладчицу. Как рассказала сама пострадавшая Валентина Волкова на странице ВКонтакте, ее адвокат первым получил соответствующее письмо следователя. В нем говорится о прекращении дела из-за отсутствия события преступления. Позже ей пришел ответ регионального управления СК, где указано другое основание – отсутствие в действиях сотрудников полиции состава преступления. Волкова также утверждает, что 2 и 7 июля она вместе с адвокатом участвовала в следственных действиях. Однако о закрытии дела следователь им не сообщал. Хотя первое письмо адвокату было датировано 3 июля. Инцидент с полицейскими произошел в мае прошлого года. Волкова рассказывала, что к ней подошел мужчина в гражданском, когда она фотографировала цветы на лужайке. Он скрутил ее и силой увел к служебной машине. Позднее у учительницы выявили перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы. В июле 2025 года СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Российскую туристку жестоко избил в Абхазии местный житель, который должен был находиться под домашним арестом. По данным базы, нападение на 37-летнюю туристку из Черкесска произошло в Сухуми, возле кафе. Мужчина нанес женщине множественные удары. Ее госпитализировали с различными травмами, включая рваные раны лица. Нападавшим оказался 36-летний местный житель. Он также проходит фигурантом дела о похищении людей и должен был находиться под домашним арестом. После нападения силовикам не удалось его задержать. Мужчину уже несколько дней разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
14: Радиолента. Прямая речь.
15: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
18: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, это должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальца. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним, пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
6: Главные новости дня.
11: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
19: Вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
11: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
20: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
11: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
21: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Служил детей, и вот стою. Ночью. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
11: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
22: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
11: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии Максим Черных заявил, что обученных операторов беспилотников отправляют на штурмы, над военнослужащими издеваются и пристегивают их наручниками к гирям.
23: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Андрей Ремович, мы военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В отношении нас происходит нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение указов министра обороны Российской Федерации. Мы операторы ВПЛА и НРТК, обученные операторы. После того, как мы столкнулись с беспределом, мы подали соответственное заявление. Заявление мы подаем с июля месяца 2025 года. По настоящее время нас до сих пор никто не опросил, никто не взял во внимание наши доводы, видео, скриншоты, голосовые сообщения. Нам только говорят, что нарушений нет, ничего не выявлено. Либо открыто пишут, что вызвали, опросили должностных лиц, в отношении которых поданы заявления, они все отрицают. По факту никто никого никуда не опрашивал, не вызывал. С нас никто не брал ни доказательную базу, ни видео со всем происходящим беспределом. За место этого нас после наших обращений в очередной раз на сайт президента, на министра обороны, на генеральную прокуратуру города Москвы. Все эти заявления спускаются снова в Новочеркасск, а там оттуда приходит ответ. Нарушений нет, ничего не выявлено. А потом поступают звонки в Новочеркасск и говорят: ребята, так вы же задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. Вы же ничего не добьетесь, мы же договоримся. Ну, то есть вот такая ситуация происходит. Вместо помощи и как-то нас уберечь от действия наших командований, от преступных действий нашего командования, да, разобраться в нашей ситуации, разобраться в том, почему ребята сидят пристегнутые гирями к наручниками, почему отдаются приказы по нам, как по операторам ВПЛА, почему операторы ВПЛА идут штурмовать, обученные операторы ВПЛА и НРТК, и почему на это закрывают на все глаза и на другой беспредел, указанный в заявлениях. Мы пишем заявление, ответы приходят от нашей же части, от наших же командиров. Ничего не выявлено, нарушений нет. А вы задним числом, марта месяцем поданы в самовольное оставление части. А потом нам поступают звонки после наших заявлений и говорят: ну, ребят, нам же вас надо как-то опросить, но вы же с марта месяца поданы в самовольное оставление части, хотя это является незаконным. То есть мы просим помощи, нас задним числом подают самовольное оставление части, хотя у нас есть документы о том, что заднее число нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, внимание.
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
1: огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
4: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
5: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
1: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
4: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
1: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
7: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
1: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
24: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
1: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Говорят военкоры.
26: Ятаган в спину. Военкор канала «Архангел» спецназа о турецких ракетах для Киева.
27: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47203-миллиметровых кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакамсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
26: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
28: На пятый год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне.
8: То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс, то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
10: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
9: Абсолютно.
10: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
9: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
10: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
9: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26 года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
10: Стоп! Прямо на территории страны?
9: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
10: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
9: Валяй, это всегда полезно.
10: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
9: Ну да, процент осечек там колоссальный.
10: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
9: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
10: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
9: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
10: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
9: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
10: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
9: Буквально покупается время. И Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
10: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
9: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
10: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
9: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
10: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
9: Какой?
10: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
9: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
10: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
9: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
10: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
9: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
10: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
9: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
10: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
9: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
10: Поясни мысль.
9: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
10: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
9: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
10: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
9: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
10: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
9: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
10: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
9: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
10: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
9: Почему ты так думаешь?
10: Ну как же, в декабре 17-го года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
9: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
10: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
9: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
10: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
9: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
10: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
9: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
10: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
9: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
10: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
9: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
10: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
9: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
10: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
9: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
10: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
6: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
10: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
6: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
10: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
6: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
10: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
6: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
10: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
6: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
10: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
12: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
10: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
12: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
10: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
12: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
10: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров.
12: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
10: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
12: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
10: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
12: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
10: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
12: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
10: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
12: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
10: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
12: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
10: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
12: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
10: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
12: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
10: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
12: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю.
6: капитальные вложения в обмен на расходники.
10: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
6: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
10: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
6: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
10: Временный костыль становится встроенным протезом. И чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
6: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно. А Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
10: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда

0: Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
3: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
2: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
4: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это, ну, неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
2: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
5: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночью. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
2: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
6: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощь

0: личности, но это по ним хорошо ударили.
1: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин пообещал восьмикласснику Вячеславу Казекину, который неделю назад приглашал главу государства посетить Бурятию, с поступлением в Суворовское училище.
4: Здорово. Вот неделю назад он вас приглашал.
5: Я помню.
4: Да, я теперь Владимир Владимирович приехал.
6: Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
5: Спасибо, что пригласил.
6: Можно обратиться к вам как к верховному главнокомандующему?
5: Слушаю вас.
6: Помимо самбо я занимаюсь шахматами и авиамоделированием, но моя мечта – это стать пилотом и летать на сверхзвуковом истребителе. Я хочу поступить в Иркутское Суворовское военное училище. Попытка уже была у меня в 6 классе. Писали письмо с родителями Министерства обороны. Но я не знал о правиле, что туда можно поступать. Туда принимают либо в 5, либо в 10 класс. Можно попросить вас о помощи в зачислении?
5: Да в каком классе?
6: В 8 перехожу.
4: Следующего года.
5: Пиши.
2: Главные новости дня.
1: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
1: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
7: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
1: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
8: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
1: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Сенатор Александр Шендерюк-Житков рассказал о новом законе о криптовалюте.
9: Закон ничего не меняет в этом порядке. Криптовалюта по-прежнему не может быть платежным средством территории Российской Федерации. Соответственно, после принятия вот этого вступления в силу закона никто не сможет оплачивать с помощью криптовалюты товары. По крайней мере, в легальном поле Российской Федерации. Другое дело, что теперь обычные граждане, мы с вами, сможем криптовалюту инвестировать, сможем криптовалюту хранить, сможем криптовалюту обменивать на так называемые фиатные деньги, то есть в нашем случае с вами рубли. И мне кажется, было найдено очень грамотное решение, которое, с одной стороны, выводит рынок криптовалюты в белую, а с другой стороны, четко прописывает те границы, за которые криптовалюта не может заходить. Для граждан поменялось самое главное. Появляется, по сути дела, обменник, криптовалютный обменник, то есть лицензированная организация, которая будет заниматься обменом криптовалюты. Вот мне еще хотелось обратить ваше внимание на очень важную вещь. Разрешение криптовалюты с точки зрения инвестирования в Российской Федерации – это, с одной стороны, важная юридическая норма, которая позволяет эффективнее работать бизнесу, тем людям, которые задумывались инвестировать в криптовалюту. Но это еще и важный момент, чтобы быть очень ответственным к своим инвестициям. Нужно понимать, что криптовалюта – это очень высоковолатильный инструмент. Буквально за год стоимость криптовалюты, такой валюты, как биткоин, наверное, самой популярной валюты, могла достигать и 110, там 120 тысяч долларов за один биткоин и падала до 60. И это происходило буквально там за считанные месяцы. Это говорит о том, что если завтра вы придете в банк или в обменный пункт, может произойти следующее, что вы очень много потеряете.
2: На радио «Лента» шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Ятаган в спину. Военкор канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
12: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакмсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает, ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
11: Опять подготовка к войне. Юрий Баранчик о новых заявлениях Родиона Мирошника.
13: На 5-й год войны наш дипломат призвал готовиться к долгой войне. То есть получается, что еще недолго воюем. Оптимистичная оценка. Конечно, бывало и хуже. 30-летняя или 100-летняя война. Но многим может показаться, что и 5 лет уже достаточно долго. По крайней мере, уже больше, чем Великая Отечественная. Говоря словами затертого до дыр Сунь Цзы, еще не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Однако, если брать первоисточник, то вопросов еще больше. Дословно, ключевой фрагмент интервью Мирошника выглядит так. Европа продолжит финансировать Украину, и с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией. Во-первых, получается, что мы пассивная сторона конфликта, так как окончание войны зависит не от наших усилий, а от того, что будет делать противник. А как же цели, провозглашенные в начале специальной военной операции? Демилитаризация, денацификация и так далее. Во-вторых, это фактически означает, горизонт окончания войны увязывается уже не с нашими усилиями, не столько с положением непосредственно на фронте, сколько с устойчивостью западной коалиции. А значит, мы, мягко говоря, воюем не ту войну. Нам надо переждать или сломать ресурсную и политическую устойчивость не Украины, а Европы. Но тогда надо бить по Европе или как? Если противник рассматривается как система «Украина плюс европейское финансирование плюс европейский военно-промышленный комплекс», то достижение даже крупных территориальных результатов автоматически войну не заканчивает, о чем много говорилось. А эта задача уже не на годы, а на десятилетия. Хватит ли у нас ресурсов? Вопрос скорее риторический.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
14: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
15: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
14: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
15: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
14: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
16: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и какие-то ответы.
14: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
17: Сидели они в блиндажах, прежде чем случился удар. Сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время там сейчас идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
14: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, Это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
11: Ракеты пойдут через Турцию. Военкор подобные о возможной передаче атакам с Украине.
12: По данным ряда западных медиа, Украина намерена закупить у Турции крупную партию американского вооружения, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». В пакет поставок, как утверждается, должны войти 70 баллистических ракет, 12 пусковых установок, а также кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в $283 миллиона. Сделка возможна только при условии официального разрешения Вашингтона. Поскольку вооружение произведено в США, для его реэкспорта требуется согласие американских властей. По информации изданий, Госдепартамент США уже направил соответствующее уведомление в Конгресс. Предполагается, что передача техники может пройти через турецкие, болгарские и американские частные компании. Эксперты отмечают, если сделка все-таки состоится, то для Турции такая схема может быть выгодна с точки зрения оптимизации собственных арсеналов. Для Киева же получение «Атакамс» и пусковых установок означает расширение возможностей по поражению целей на большой дальности.
11: Глубокого тыла больше нет. Военкор, канал «Два майора» об ударах по Татарстану.
12: Противник нанес удары как по производственным, так и по гражданским объектам. Есть погибшие. В республике объявлен траур. Местные жители и мониторинговые каналы фиксируют взрывы, полеты дронов, а также дым и пожары в районе промышленной зоны. По предварительным данным, целью стал нефтехимический кластер. Введен режим угрозы атаки беспилотников в ряде городов Закамья, ограничена работа аэропортов. Это уже как минимум третья атака на промзону Нижнекамска в 2026 году, после 12 июня и 8 июля. На республику в целом регулярные налеты и десятки режимов беспилотной опасности с начала лета, особенно плотно в августе. Расстояние от линии фронта или ближайшего участка российско-украинской границы порядка 1200-1300 километров. Глубокий тыл, которого больше просто нет. Регулярные прорывы на такие дистанции к ключевым объектам топливно-энергетического комплекса и нефтехимии показывают. Противник продолжает насыщать небо дальними ударными беспилотниками, и отдельные машины все равно достигают цели.
11: Нож в спину. Военкор Романов о Турции, проливах и оружии для Украины.
19: Турция начала вводить ограничения на торговое судоходство в Черном море. Управление береговой охраны отказало в проходе через проливы некоторым судам, следующим в Новороссийск, или запросило дополнительные сроки рассмотрения их заявок. Снова нож в спину от турецких партнеров? Дальше еще новость. Украина закупила у Турции 70 ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Как указано в сопроводительном листе уведомления, первоначальная стоимость приобретения составляет приблизительно $28 миллионов. Сразу вспоминаются пенсионные фанаты стамбульских переговоров. А еще в такие моменты вспоминаю, как Игорь Стрелков-Диркин когда-то предупреждал, что пока мы воюем с Украиной, на нас нападет Турция. Как-то такие прогнозы реалистичнее зазвучали.
2: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
14: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
20: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
14: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
21: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
14: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
20: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
14: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
22: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
14: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
23: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
14: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Член общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко о том, что формат единого государственного экзамена могут изменить из-за большой конкуренции между 100-бальниками и олимпиадниками.
24: В этом году максимально возможное было число именно 100-бальников, 100-бальников по ЕГЭ. И получается, они активно соперничали за бюджет. Места с олимпиадниками. Но, как мы с вами знаем, у абитуриентов, получивших первые места и призовые места по олимпиадам, именно всероссийским олимпиадам, у них приоритетное поступление. Только после этого могут рассчитывать на бюджетные места уже ребята, получившие максимальные баллы по ЕГЭ. Вот именно в этом году, да и в прошлом году, ребята с 100-бальники, действительно, их число растет и растет. Вот если мы посмотрим с вами на данные статистики, в 2025 году 100-бальников было 6820, а в 2026 году уже больше 8700. Безусловно, рост значительный. Очевидно, что в 2027 году таких еще будет больше. А если мы с вами посмотрим на статистику по олимпиадникам, то какая ситуация? В прошлом году их было 304, а в 2026 году уже 414. Рост не таков. Да, при этом призеров около 1500 олимпиадников. Это в прошлом году, в 2025, а в 2026 году там 1625. То есть, конечно, цифры в разы, да, стопальники превосходят по числу. Поэтому, конечно, их необходимо разделять. И вот это предложение, которое выдвинуто по поводу квотирования олимпиадников, оно актуально. И квотировать, видимо, придется не просто по всем вузам, а разделять все-таки региональные вузы и столичные вузы, потому что олимпиадники, безусловно, они претендуют именно на ведущие вузы. В первую очередь это, конечно же, МГУ, Высшая школа экономики, финансовый университет, МГИМО, и разграничить необходимо.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
0: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда вещь, которую вы точно оставили на столе, внезапно обнаруживается в запертом шкафу или падает прямо с потолка, или просто находится в том месте, где вы не ожидали ее увидеть? Этот удивительный и пугающий феномен в парапсихологии называется апортами, мгновенным появлением материальных предметов внутри изолированных закрытых пространств. Во времена бурного расцвета спиритизма в 19 веке на сеансах известных медиумов прямо из воздуха сыпались старинные монеты, живые цветы, покрытые утренней росой, и даже тяжелые фамильные драгоценности. Свидетели этих явлений, среди которых были и видные ученые того времени, божились, что любой подлог был абсолютно невозможен, ведь все помещения тщательно обыскивались до начала каждого эксперимента. Сторонники мистических концепций уверяют, что апорты — это результат работы специальных полтергейстов или мгновенная материализация мыслей медиума, способного на время разрывать ткань привычного пространства и времени. Известный исследователь психических феноменов Чарльз Рише предполагал, что человеческий мозг в состоянии особого глубокого транса может временно переводить материальные объекты в четвертое измерение, а затем возвращать их обратно в наш видимый трехмерный мир. Современные физики-квантовики, говоря о телепортации, сразу же уточняют, что на уровне квантовых состояний отдельных фотонов и атомов этот процесс действительно возможен и неоднократно доказан в лабораторных условиях. Однако перенос крупных макроскопических предметов, состоящих из триллионов атомов, требует такого колоссального объема энергии, который мгновенно испарил бы целую планету при попытке воплощения подобного сценария. Профессиональные иллюзионисты и бескомпромиссные разоблачители мифов, такие как Гарри Гудини, наглядно демонстрировали, что почти все салонные апорты были результатом гениальной ловкости рук, использования двойного дна в мебели и хитрых потайных тайников в одежде самих медиумов. Большая часть современных случаев внезапного появления вещей в запертых комнатах — это обычные бытовые фокусы или особенности нашей человеческой психики, которая легко забывает, куда мы сами положили тот или иной предмет в состоянии привычной рассеянности. И тем не менее, загадка остается открытой, ведь каждый раз, когда мы сталкиваемся с необъяснимым, в нас просыпается древний страх перед миром, правила которого нам до конца не ясны. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев, пытаясь отделить зерна от плевел и искусной лжи, чтобы понять, что же на самом деле движет предметами в тишине закрытых помещений. Быть может, физика будущего найдет способ объяснить то, что сегодня мы привыкли считать лишь ловким обманом. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 11 августа. Давайте узнаем, что же нам напророчат руны в этот день, какой совет дадут. Итак, у нас выпала руна Иса. Ну, здесь обдаст как холодной водой. Руна Иса символизирует замедление и даже полное замораживание процессов. Представьте, что вот кто-то нажал на паузу, и все зависло, как в старом компьютере, да, и ничего не работает, как ни старайся. Это руна льда, и она дает понять, что сейчас никуда не нужно торопиться, даже остановиться. Вот стоп во всех процессах в этот день, друзья. Конечно, овны и тельцы могут занервничать. Это любители контролировать все, а здесь придется остановиться. А вот ракам и рыбкам, любящим медленный ритм, это даже на руку. В работе не рассчитывайте на бурную активность и карьерные взлеты. Наоборот, любые начинания будут тормозиться. А может быть, коллеги могут показаться медлительными, не особо заинтересованными в работе. Попытки ускорить процесс только вызовут раздражение. Вот не пытайтесь, не рвите душу, все равно ничего сверхъестественного не произойдет. Важно также еще не лезть в конфликты, потому что усугубите ситуацию. Конечно, если все вокруг раздражает, все замедлилось, все медленные, и люди, которые с очень взрывным характером, могут быть раздраженными. И здесь ни в коем случае не вступаем в конфликты. Лучше разберите, пойдите завалы в ящиках, почистите почту в телефоне, удалите кучу хлама. Там всегда такое есть. И подумайте над тем, что давно откладывали. В отношениях руна Иса тоже говорит о холоде. Будет чувство отчуждения. Может, партнер в прямом смысле быть отмороженным. И в этот день, в принципе, люди могут казаться отчужденными, даже близкие. И здесь, знаете, не лезьте к ним с выяснениями отношений. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот тише воды, ниже травы. Самое мудрое решение. Если чувствуете холод со стороны партнера, ну, дайте ему время. Вместо этого можно заняться чем-то вместе. Чем-то, что не напрягает ни одного, ни второго. При гадании на здоровье Иса говорит о нечувствительности некоторых органов. Это могут быть нарушения, например, чувствительности пальцев или запахов, или звуков. Так что не удивляйтесь, если пропадет нюх или просядет слух. Также будьте осторожны с переохлаждением. Руна льда у нас, да, и потом могут быть сильнейшие проблемы. То есть кондиционер включаем на минимум. Болезни впоследствии переохлаждения никому не нужны. Еще, кстати, анемия возможна, так что едим побольше гречечки или пьем витаминки, особенно железо. Принимайте, благодарите, друзья, и, конечно же, берегите себя.
2: Радиолента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Школьник, который набрал 310 баллов на едином государственном экзамене о том, что ему не нашлось места ни в одном высшем учебном заведении, куда он подавал документы.
5: Со
1: тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ, и я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму. Я написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов индивидуальных достижений. Я готовился 3 года последних, без остановки. Мне было очень тяжело смотреть на эти списки в госуслугах, когда олимпиадник, у которого 160 баллов, выше тебя, вытесняет тебя с бюджета буквально. Ну, я не знаю, что сказать. Я все равно сейчас не понимаю, а что от меня требуется. Я сделал все по максимуму, и я все равно пролетаю. Как это вообще так возможно? У меня уже нет времени что-то менять. Я хочу обратиться к десятиклассникам, девятиклассникам и так далее. Ребят, пишите олимпиады. Лучше вытеснять, чем быть вытесненным, как в моем случае.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Потери растут. За последнюю неделю на СВО погибло больше калининградцев, чем недели раньше. Эпидемия аварий. В Калининградской области жертв и травмированных в ДТП больше, чем в среднем по России. Предприниматели Калининграда загибаются. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Итак, как минимум 1652 жителя Калининградской области погибли на СВО. Это на 5 человек больше, чем сообщалось ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградец, вероятнее всего, намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось почти на 200 человек, до 17341 жителя округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
6: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников.
5: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, СВО превратилось в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Подтверждают это и сами участники СВО, которым посчастливилось выжить на фронте.
7: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
8: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
5: Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Словом, те, кого отправлять на верную гибель, не так жалко. Впрочем, вопросы морали в части вербовки на верную погибель никого и никогда не волновали. Государственная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы, причем сотрудники могут приезжать к ним домой или на работу. Например, в Брянской области районы, показавшие лучшие результаты вербовки на СВО, получают премии из областного бюджета. А что, деньги не пахнут. При этом власти якобы проявляют заботу о семьях погибших.
6: В Калининградской области планируют упростить оформление выплаты к учебному году для семей погибших участников СВО. Сейчас за выплатой можно обратиться только в Центр социальной поддержки населения. После внесения изменений заявление начнут принимать и в МФЦ, где его зарегистрируют в день обращения. Если воспользоваться госуслугами, в течение 5 рабочих дней необходимые документы все равно придется представить в соцзащиту. Сократить хотят и срок беззаявительного назначения помощи, если все необходимые сведения уже есть в системе. Решения будут принимать за 5 рабочих дней вместо 7. Размер выплаты и круг получателей останутся прежними – 5000 рублей на ребенка от 6 до 18 лет из семьи погибшего участника спецоперации.
5: Жители региона массово гибнут не только в зоне боевых действий, но и в мирной жизни. Смертность на дорогах бьет рекорды. Только в аварии на выезде из Калининграда в воскресенье 9 августа погибли 3 человека. 25-летний водитель Митсубиси и 2 пассажира в возрасте 23 и 25 лет, которые находились в салоне сзади. При обгоне водитель Митсубиси не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и превратился в груду металлолома. Людей из покорюженного салона пришлось доставать спасателям.
6: В Калининградской области в ДТП гибнет и получает травмы больше людей, чем в среднем по России. Область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года. Годом ранее регион находился на 27 месте, следует из данных РИА Рейтинг. За полгода в Калининградской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей. При этом число погибших и раненых остается выше среднероссийского уровня. В Калининградской области на 100 тысяч жителей пришлось 52 погибших и пострадавших в авариях, тогда как в среднем по России – 49. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне – 10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Хуже всего ситуация в Тыве и Калмыкии – там 200 и 197 ДТП соответственно.
5: Аналитики сравнивали регионы по данным МВД и Росстата, учитывая все виды транспорта – от легковых авто до автобусов. Рост в рейтинге ДТП означает, что дороги Калининградской области становятся все опаснее на фоне других субъектов Российской Федерации. И по большей части потому, что более трети дорог в регионе не соответствуют уровню качества. Ямы, провалы, отсутствие дорожных знаков и светофоров на аварийных участках – все это, как и лихачество водителей, сказывается на количестве погибших и пострадавших в автоавариях. А вот калининградскому бизнесу и опасных дорог не нужно. Он сам медленно, но уверенно умирает. Прессинг налогообложения на фоне продолжения СВО оказался убийственным для малого и среднего бизнеса. Вот как ситуацию описал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.
9: Упало количество туристов, снизились продажи, все в растерянности. У бизнеса, который вложился в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация, пожалуйста, а дальше не идет. У меня новых заказов пока нет. Раньше бизнес приносил деньги каждый месяц, а теперь раз в год. Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары.
5: Одной из причин снижения потока туристов стали проблемы с доступностью региона из-за перебоев с топливом. По словам предпринимателя, часть туристов из Калининграда не смогла добраться до Железнодорожного. Дополнительным фактором стало и снижение интереса жителей других регионов к поездкам в Калининградскую область на фоне сложностей с логистикой, в частности, закрытия аэропорта Храброво, который в последнее время из-за атак БПЛА в других регионах все чаще отменяет и задерживает авиарейсы. В общем, грустная картина получается. И Калининградстат это также подтверждает. За последний год количество предприятий и организаций в Калининградской области сократилось на 618. При этом заместитель министра экономики Калининградской области Егор Карнаухов ранее заявлял, что несмотря на рост налоговой нагрузки, число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Видимо, у чиновников своя статистика, далека от реальности. По крайней мере, так легче выдавать желаемое за действительное. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Привет всем, с вами «Балтийский лоцман». Похоже, расслабляться рановато. Регионы снова начали без лишней огласки и шума вводить лимиты на продажу бензина. Воронежская и Липецкая области. С прошлых выходных отпускают строго по 30 литров в сутки на один автомобиль. В Красноярске и Кемерово пока немного щедрее. Там дают по 40. Но самое показательное – это массовый запрет на налив топлива в канистры. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Новосибирск – да фактически уже половина страны. Официально, разумеется, заявляют – это исключительная забота о безопасности, ведь риск пожаров якобы вырос. Серьезно? То есть до того, как на топливном рынке начался шторм, можно было наливать бензин хоть в пластиковый стаканчик, и никто о пожарной безопасности не переживал. А тут резко все вокруг стало воспламеняться? Давайте будем реалистами. Запрет на канистры – это просто попытка сбить ажиотаж и скрыть очевидное. Цель тут простая и прагматичная – сделать так, чтобы в новостях и соцсетях не появлялись кадры с километровыми ночными очередями и людьми с полными канистрами. Нет канистры – человек не может сделать запас впрок, а значит, заправит положенные 30 литров и быстрее освободит место у колонки. Решение чисто косметическое, чтобы не раздражать глаз. Но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Реальная проблема гораздо глубже. Помните, как в конце июля, когда бензин снова появился на заправках, многие выдохнули? Подумали, что пик пройден, логистику наконец-то наладили, а перебои были лишь временными трудностями. Но давайте разберем подробно, что произошло на самом деле и почему это затишье было лишь короткой иллюзией. В июле, когда масштаб дефицита и резкий рост цен начали вызывать серьезное напряжение в обществе, власти включили ручной режим тушения пожара и просто залили возникшую дыру ресурсами, которые вообще не рассчитаны на долгую дистанцию. Во-первых, директивно отменили и отложили плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Заводам фактически дали жесткую команду – работайте на пределе возможностей, латайте все прямо на ходу, но выдайте объем на рынок прямо сейчас. Во-вторых, временно перекрыли экспорт и выгребли абсолютно все остатки из резервных хранилищ. В-третьих, оперативно обратились к соседям – в Беларусь и Казахстан, выкупив там все доступные излишки по максимальным ценам. На пару недель рынок действительно удалось насытить. На АЗЦ вернулись ключевые марки топлива, очереди спали, и отчеты снова стали выглядеть красиво. Но проблема в том, что завод не может игнорировать плановый ремонт бесконечно. Иначе оборудование просто выйдет из строя с концами, заклинит или произойдет масштабная авария. Поэтому временной оказалась вовсе не проблема. Временным оказалось ее декоративное решение. Искусственная заморозка не способна работать долго по определению. Отложенные летом ремонты на НПЗ все равно придется проводить. Переносить их дальше в осень просто смертельно опасно для производства. Резервы, которые выбросили на рынок в июле, выгребли до самого дна. Из Белоруссии и Казахстана забрали абсолютно все, что те могли отдать без ущерба для собственного населения. Теперь у самих соседей баланс поставок крайне напряженный. И там уже открыто заявляют о рисках дефицита на собственных автозаправках. Если добавить к этому тот факт, что регулярные инциденты на инфраструктурных объектах и ключевых установках первичной переработки нефти продолжаются, получается тупиковый расклад. Старые бреши заделать не успели, новые резервы взять банально негде, а на календаре – бархатный сезон, пик внутренних автопутешествий и аграрная страда, когда солярка и бензин уходят тысячами тонн. Оказалось, что июльские экстренные меры не ликвидировали системный кризис, а лишь отсрочили его проявление на пару недель. Теперь ситуация заходит на второй круг, но уже без прежнего запаса прочности. Когда крупные сетевые автозаправки начинают резать нормы выдачи топлива до 30 литров, мелкие независимые станции вообще закрываются или вывешивают таблички «топлива нет». Водителям грузовиков, коммерческой доставки и региональным перевозчикам приходится простаивать в километровых заторах, теряя рабочие смены и срывая графики поставок. В ближайшие недели проявятся реальные экономические последствия этой комбинации из отложенных ремонтов и опустевших складов. И отразятся они не в успокаивающих ведомственных отчетах, а на табло автозаправочных станций и в стоимости доставки абсолютно всех товаров. Когда дорожает или исчезает топливо, по цепочке мгновенно закладывается рост цен на все подряд. В ценник буханки хлеба, пакета молока, строительных материалов и бытовой техники включена стоимость километра пробега бензовоза и фуры. Дорожает литр на колонке, переписываются ценники на полках магазинов. В Калининградской области эти процессы ощущаются особенно остро. Любые колебания, сбои, логистические задержки и дефицит на общероссийском рынке доходят до территории области с двойной амплитудой. Запас прочности у местных независимых заправок исчисляется буквально считанными днями. И любая заминка моментально провоцирует ажиотажный спрос. Выход из этого замкнутого круга требует времени и колоссальных ресурсов, которых прямо сейчас в свободном доступе нет. Введение лимитов и запрет на канистры лишь временно маскирует симптомы, но не лечит саму болезнь. Так что это теперь вопрос времени, когда на заправки вернутся и неадекватные ценники, и очереди из машин,